Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру. И разве может быть, что без меня

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории.

1911 году в Москве проходили коммерческие переговоры. В них участвовали. Во-первых, Морис Карлович Гаш. Это директор российского отделения французской кинокомпании «Патэ». Между прочим, это одна из самых крупных в мире кинокомпаний. Во-вторых, Александр Алексеевич Ханжонков, пионер кино и главный российский кинопродюсер. И, в-третьих, Григорий Иванович Липкин, купец из Ярославля, который, в свою очередь, был самым крупным дистрибьютором в стране. Фирма Липкина, собственно говоря, занималась тем, что закупала киноленты у Ханжонкова и у французов и распространяла их в регионах. Григорий Липкин был таким приземистым, крепким мужиком с бородой-лопатой. Основной свой капитал он заработал на торговле колбасой. И сегодня у него были плохие новости для партнеров. Он почти разорен. Бизнес идет плохо, и он, к сожалению, не сможет выплатить деньги за взятые в кредит киноленты. Для Александра Ханжонкова это был сильный удар. Он только-только вышел на хорошие цифры продаж и получил всероссийскую известность. Для Мориса Гаша удар был не так силен, потому что его корпорация была международной и обладала все-таки запасом прочности. Александр Ханжонков стал упрекать Липкина в непорядочности, и тогда Липкин заявил, что, вообще-то говоря, честь для него не пустое слово. И хорошо, хорошо, он готов заплатить 15% обеим фирмам с общей суммы задолженности. Но при условии, что Патэ и Ханжонков откажутся от остальной части долга. Морис Гаш и Александр Ханжонков согласились. Ну а что им было делать? Липкин выплатил по 15 копеек за каждый рубль, что был им должен, и уехал к себе в Ярославль. Но Липкин вовсе не был на грани разорения. Дела его фирмы на самом деле шли прекрасно. Просто вот такой вот был человек Григорий Липкин, продавец колбасы и фильмов. Умел зарабатывать на всем, даже на слабо

принципиальным, так что с верой предков он расстался легко и почти сразу, как только появилась такая возможность. В 15 лет он перекрестился в православие, из Пинхаса Беркова стал Григорием Ивановичем и после этого по законам империи стал считаться полноправным русским. Дальше в жизни Григория Липкина начинается длительный авантюрный период. Всего за свою жизнь он то ли 9, то ли 10 раз привлекался к уголовной административной ответственности, но отсидел всего лишь раз. И это, отмечу, признак большого таланта. География его деятельности тоже поражает воображение. Вот, например, да, вышел из иудаизма он в Черниговской губернии уже, не в Могилевской, и по документам считался жителем этих мест. Лет в 20 он оказывается в Сольвычегодске, это Архангельская губерния. Там, в Сольвычегодске, Григорий Липкин открывает фотосалон, причем интересно, что фотосалон этот был нелегальным, ну, то есть, полулегальным, серым. Дело в том, что в Российской империи все фотографические мастерские находились под наблюдением Министерства внутренних дел. Для открытия фотосалона требовалось получить разрешение от губернатора. Ну, то есть, фотомастерская как бы в этом смысле приравнивалась к типографии. То есть, если у тебя есть оборудование, позволяющее копировать информацию, то ты должен получить разрешение. А владеть фотомастерской, как и типографией, без разрешения – это преступление. Ну, хотя и не крупное, но посидеть под арестом придется. Так вот, в ежегодных губернских отчетах нет никаких сведений о Сольвычегодском фотосалоне Липкина. Хотя мы точно знаем, что он был. Не очень понятно, в чем там дело. Может, Липкин просто ради экономии не хотел ввязываться в бюрократическую волокиту. А может, думал, что просто Сольвычегодск настолько далеко, что всем пофигу будет. Но факт остается фактом. Наказан он не был, если что, за фотосалон. А еще, судя по этой истории, фотография, ну и кино с самого начала были страстью Липкина. Впрочем, натура у него была деятельная, одним фотосалоном он не удовлетворился. В 23 года он в Сольвычегодске женится на Марье Ефимовне Загарской и получает за ней приданного 2000 рублей. Причем в дальнейшей его жизни Марья Ефимовна будет участвовать довольно сильно, вытаскивать его будет из передряг и управлять многочисленными бизнесами с ним на пару. Из Сольвычегодска пара переезжает в Котлас, тоже в Архангельской губернии. Там Липкин участвует в подрядах при строительстве Пермь-Котласской железной дороги. Еще через 3 года они уже в Харькове живут. Тут на Марью Ефимовну записана табачная лавка. А вот беспокойный муж шатается по всему русскому северу и постоянно участвует в каких-то сделках посредником, продает какие-то товары. Короче, наводят суету, участвуют в разных темках. Еще через 2 года беспокойный нрав Липкина приводит его в Вологду. Тут он решает открыть гастрономический бакалейный магазин, но попадается на сбытие фальшивых денег. Значит, в 1898 году Григорий Липкин по дороге в Вологду познакомился с неким фальшивомонетчиком и кукольником Соболевым. Кукольник — это такой мошенник, который под видом настоящих денег подсовывает даже не фальшивые, а просто куклы. Ну, например, резаную бумагу, типа в пачке верхняя и нижняя купюры настоящие, а внутри просто что попало. Так вот, наш Григорий Иванович вступил с ним в сделку. Купил у Соболева 10 тысяч фальшивых золотых рублей за 1500 настоящих. А когда открыл уже у себя ящик, то обнаружил там вместо фальшивых монет пуд дроби по весу монет и связку баранок, видимо, чтобы обиду заесть. Возмущенный, возвращается он к Соболеву, а Соболев ему говорит: «Ну, хочешь вернуть свои деньги? Поработай на меня, чтобы их вернуть». Ну и Липкин соглашается. Он пытается сбывать фальшивки Соболева в своем магазине, но сразу попадается и оказывается за решеткой. Жена Григория Ивановича срочно продает табачную лавку в Харькове и летит стремглав в Вологду спасать мужа. Суд прошел через несколько месяцев. Вологодские губернские ведомости опубликовали краткую заметку. 10 ноября в Ярославском окружном суде было разобрано дело о продаже фальшивого золота вологодскому купцу Смирнову. Виновные в продаже Соболев, Липкин и Виноградов судом приговорены к тюремному заключению на 3 месяца. Три месяца, да, не так уж и страшно. Дело в том было, что их посадили не за фальшивомонетчество. Они присели за обман. По этой же статье, например, судили карточных шулеров, которые подменивали карты в игре. Ну вот у нас Липкин

тоже, видимо, попытался как бы впарить купцу Смирнову под видом золотых рублей что-то, что деньгами не являлось, и получил за это 3 месяца. После освобождения Липкины перебрались в Ярославль и в начале нового века уже осели в нем. Спасибо всем, кто поддерживает этот подкаст. Я знаю, что поддерживать его из России трудно, и поэтому решил сделать для вас доступ к послекастам полегче. Послекасты — это дополнение к каждому выпуску «Заката империи». К этому выпуску тоже будет послекаст. Раньше они были доступны только платным подписчикам, но с тех пор, как меня объявили иноагентом и запретили продавать контент, такой вот закон есть тоже в Российской Федерации, я открыл доступ ко всему бонусному контенту, но потом мне просто запретили публиковать бонусный контент на Boosty, а Patreon в России заблокирован. Короче, я сделал патронский чат в Телеграме. Если вы донатите мне, неважно где, на Boosty, на Патреоне, на Лаватоп, сбрасываете пожертвования через Телеграм, неважно, напишите мне в личку там, где вы сделали пожертвование, и я в ответ вам пришлю ссылку на закрытый чат. И в этом чате будут и послекасты, и другие дополнительные материалы к подкасту. У нас там, кстати, в закрытом чате собирается довольно милое сообщество. Присоединяйтесь. И да, ваши пожертвования очень важны. Если вам удобнее слушать на Патреоне, без проблем, там все остается без изменений, потому что Патреон, слава богу, игнорирует законодательство Российской... чуть не хотел сказать империи. Федерации. И еще всегда есть вариант донатить не мне, а студии либо-либо. В нашем приложении либо-либо Play. Там можно платить и рублями, и с иностранной картой, и все бонусы доступны. Причем в приложении собраны все наши студийные подкасты и все бонусы нашей студии, к моему подкасту в том числе. Присоединяйтесь. Ссылки на все, что вам нужно, в описании. И спасибо вам.

В Ярославле Липкины купили дом на Духовской улице. Ну, то есть средства на покупку дома у Григория Ивановича с Марией Ефимовной были. Духовская улица сегодня это Республиканская. В этом доме на первом этаже они с женой открыли гастрономический магазин. И со временем дела пошли так хорошо, что в 1907 году у Липкина было уже 3 магазина. Так сказать, сеть. Образцовые колбасные. Такое было название у всех 3 магазинов. Располагались эти магазины в самых престижных кварталах города, и бизнес свой Липкин развивал активно. Во флигеле своего дома он организовал производство колбас и разных мясных изделий, причем называл все это электрической колбасно-гастрономической фабрикой. А кроме того, у него была еще и рыбокоптильня. Помимо собственного производства и сети магазинов, Липкин активно занимался маркетингом, устраивая порой затратные рекламные кампании в местной прессе. Традиционно Липкин обращался к читателям как бы лично. Вот, например, рекламное объявление. «В колбасном моем магазине более 1000 окороков приготовлены к празднику. Большой выбор пулярдок, каплунов, всевозможные паштеты. Только что получены омары. С почтением, Григорий Липкин». Впрочем, поначалу колбасы и паштеты Липкина хорошим качеством не отличались, потому что на страницах той же самой ярославской прессы регулярно появлялись сведения о штрафах и взысканиях за недостаточное качество продукции. Например, вот 1903 год. «Привлечен к ответственности мещанин Липкин за хранение солонины с гнилостно-зловонным запахом в количестве до 80 пудов. Требует искусной приправы при изготовлении из таких кладбищенских продуктов дешевых колбас». Я говорил вначале, что Липкин привлекался к ответственности что-то около 10 раз общим счетом, но большинство этих случаев как раз касались штрафов и прочих взысканий за его колбасную деятельность. Впрочем, с течением времени Липкин повысил качество своей продукции, потому что после 1905 года газеты уже не упоминают никаких штрафов. Кстати, про 1905 год. В этом году Липкину крепко досталось. Когда по всей стране прокатилась волна стачек и забастовок, Ярославль, конечно, не остался в стороне, и Липкин, один из первых в городе, сократил часы работы персонала и вообще пошел на некоторые уступки, но самые большие проблемы начались уже после опубликования манифеста 17 октября, в котором пошел на уступки уже царь, разрешив созыв парламента и отменив цензуру. На следующий день после этого в земской управе прошел митинг в поддержку перемен, а спустя еще 2 дня в Ярославле начался еврейский погром. Так сказать, в виде протеста уже против перемен. Ну, потому что очевидно было каждому, что парламент и свободу слова выбили у императора силой евреи, а значит, они должны быть наказаны, даже если носят имя-отчество Григорий Иванович.

Вообще, в Ярославле евреев-то особо и не было. Ну и как следствие антисемитизма тоже. Евреи же живут за чертой оседлости в Украине и Беларуси. Так что обычные ярославские горожане знали о злодействах евреев только теоретически. Но поскольку 20 век уже на дворе, есть газеты, журналы, пропаганда какая-никакая, то ярославские жители тоже взволновались происками евреев. Тем более, что все-таки некоторое количество евреев, получив разрешение, жили в городе и даже построили синагогу. Но, в общем, идея противников революции была простой. Настоящие русские люди, конечно, за царя. А если кто против царя, то это евреи, которые, к тому же, и Христа распяли. Поэтому, если ты против завоевания революции, то выход простой. Надо отомстить евреям. И если в Кишиневе или Одессе евреев было много, то в Ярославле их пришлось поискать. И даже, понимаете, если это не совсем евреи, а евреи только по происхождению, то, ну, на безрыбье и рак, рыба. В особенности, если у этого не совсем еврея есть три колбасных магазина с омарами и копченой, опять-таки, рыбой. В общем, 20 октября начались массовые демонстрации с портретами императора. Толпа рабочих с местного хлебозавода и спичечной фабрики, и еще с табачной фабрики Вахрамеева, распевая «Спаси Господи», собрались у дома губернатора, и губернатор благосклонно принял от них делегацию. Дальше толпа пошла по центральным улицам, последовательно громя частные квартиры, в которых жили евреи. Погромщиков было около 1000 человек, и полиция никак им не противодействовала. Наоборот, довольно показательно выставляла охрану к квартирам и лавкам только после того, как они оказались разгромлены. Разгромлена была и Ярославская синагога тоже. Что характерно, рабочие еще разгромили табачную фабрику Хаджи Аглу. Ее наименование было, очевидно, не еврейским, но явно и не русским, да? Видимо, этого было достаточно. Кроме того, очень удобно вышло, что рабочие табачного завода Вахрамеева разгромили предприятие конкурента. Причем очевидцы показывали, что ярославские полицейские участвовали в погроме, разбивая шашками ящики с папиросами и воруя их. Следующий день, 21 октября, был праздничным днем восшествия на престол Николая II, и поэтому погромы предполагались особенно сильными. Но, судя по всему, евреи в Ярославле закончились, поэтому погромщики переключились на студентов и выкрестов. Почему студентов? Ну, потому что... А кто, кроме евреев, против царя? Студенты, конечно. Утром, значит, были разгромлены квартиры в доме на Борисоглебской улице, там снимали студенты как раз квартиры, а сами студенты забаррикадировались в Демидовском юридическом лицее. Дальше погромщики отправились на толкучий рынок громить лавки евреев. Тут произошел тоже показательный случай. Дело в том, что власти все же вывели на улицы города казаков и солдат, чтобы те навели порядок. Ну или хотя бы сделали вид, что порядок будет наведен. Так вот, погромщики, значит, громят лавки на рынке, и вдруг кто-то кричит «Казаки!». Погромщики начинают разбегаться, идет процессия, впереди казачий офицер, и этот казачий офицер на перекрестке, не доходя до рынка, показательно командует повернуть на другую улицу. Ну и все, конечно, обрадовались, вернулись назад грабить рынок. Грабеж этот вскоре был остановлен, впрочем, силами уже солдат. И в тот же самый день, 21 числа, дело дошло и до колбасной фабрики Липкина. Вот вам показания рабочего Корнилова, который работал на этой фабрике. Он эти показания дал полиции, когда позже происходило разбирательство. Итак, 21 октября, часов около 12 дня, я увидел большую толпу народа, приближающуюся к аптеке Моргана от театра. И из разговоров в толпе понял, что она идет громить наш завод. Я сейчас же начал просить полицию в первой части. Там я застал одного околоточного надзирателя Мартынова, который на мою просьбу мне сказал, что он ничего сделать не сможет, в части один он. При этом он мне сказал: «Сам себе беду накликал». На мой вопрос «Чем?» он мне ответил: «Разные вещи, не в свое дело суется». Мне вообще нравятся ментовские поговорки, просто не меняются век от века. Его поставили охранять порядок и право, а он себя считает каким-то мерилом нравственности, я не знаю. То есть, если по мнению мента кто-то суется не в свое дело, то его можно, значит, грабить без проблем. Спасибо, дальше читаю. «После безуспешной просьбы об охране я вынужден был от него уйти. Увидел толпу у церкви Духа Святого.
При мне толпа повернула к заводу, и я остался на углу Духовской и Дворянской. В это время показались казаки. Я обратился к командующему отрядом офицеру с просьбой принять меры к недопущению погрома, на что тот мне сказал, что полиции нет, и что без полиции они ничего сделать не могут. Офигенно, просто офигенно. Дальше читаю. Я сейчас же поехал на извозчики в первую часть и стал просить бывших там околоточных надзирателей Шарыгина и Мартынова о помощи, указывая на начавшийся погром. Шарыгин поговорил затем по телефону и сейчас же взял двух городовых и поехал с ними к заводу, и я за ними. Когда я приехал туда, то разгром завода и кладовых был окончен. Перед магазином было много народа. Все были нагружены разным товаром и стали расходиться. После разгрома этого весь магазин, а заодно и две кладовые, одна при магазине, а другая в другом здании, все были опустошены. Там рабочий еще не упоминает, но казаки, которых он недавно просил о помощи, на самом деле явились к магазину и фабрике Липкина, потому что многочисленные свидетели видели, как они увозили оттуда колбасы и окорока. В тот же день на экстренное заседание была созвана городская дума. Видно было, что ни полиция, ни казаки, ни армия не справляются с уличным насилием, и городская дума постановила организовать городскую милицию. На следующий день в нее записалось около 500 человек. В составе были пожарные, члены общества охотников и, как ни странно, многие вчерашние погромщики. Оружие им не выдали, но насилие все-таки в Ярославле прекратилось. Около всех важных мест, включая магазины Липкина, стояла охрана, по улицам шагали патрули. Было возбуждено уголовное дело, конечно. В столицу жаловались на губернатора, который потворствовал погромам, ну или ничего не делал, чтобы их прекратить. Губернатор в результате подал в отставку. А вот рассмотрение дела затянулось аж на 5 лет. И в результате на мелкие сроки уже в 1910 году только было осуждено около 20 погромщиков. Причем при этом разбирательстве чуть не посадили самого Липкина. Он попал, да, под суд очередной раз. Там против него выдвинули обвинение, что на митинге 18 октября в честь опубликования манифеста он ругал императора и даже разорвал его портрет и топтал обрывки ногами. То есть, я уточняю, бывшего еврея Липкина обвинили в том, что он ругал императора за то, что император пошел на уступки революции. Но как бы то ни было, разорвать портрет императора и оскорблять его величество – это уголовное преступление. Но в суде, правда, выяснилось, что во время митинга Липкин на самом деле прятался на квартире у знакомых, у него алиби. Еще суд принял во внимание, что Григорий Иванович – добропорядочный христианин и благотворитель, поддерживает приход Ильи Пророка, а еще он же вот прям уже передает третий этаж своего нового дома для занятий мужской гимназии. В общем, очень хороший человек. Оправдать.

По некоторым подсчетам, Григорий Иванович потерял на погромах общим счетом 50 тысяч рублей. Но он не унывал. Не такой он был человек, чтобы унывать. Фабрику восстановил, магазины тоже, и дела пошли в гору. Да так, что в 1907 году Липкин купил еще себе один дом, двухэтажный, на улице Власьевской, сейчас-то улица Свободы. Заказал архитектору перестройку этого дома, так что дом стал трехэтажным, ну и вообще он выглядел для начала 20 века довольно современно. Он и сейчас производит некоторое впечатление. На первом этаже этого дома расположился очередной, как раз вот третий по счету, гастроном сети «Образцовые колбасные». Рядом с ним помещение сдавалось в аренду модному магазину «Павлова». На втором-третьем этаже сдавались квартиры. На третьем этаже, по слухам, был бордель. Я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Но, по крайней мере, кроме слухов, никаких подтверждений нет. Еще с 1910 года там же на третьем этаже проходили занятия частной гимназии. Вот Липкин как раз передал. Ну а самое главное, на втором этаже Григорий Липкин оборудовал кинозал под названием «Волшебные грезы». Причем это был первый стационарный кинозал в городе. Ну то есть ярославцы уже были знакомы с кинематографом, но вот так, чтобы специально было построено помещение для показа фильмов, такое в городе появилось впервые. И, судя по дальнейшей нашей истории, кино было настоящей страстью Григория Липкина. Но, впрочем, о заработках на кино он тоже не забывал. Не был Липкин мечтателем-энтузиастом, он был очень практичным человеком. Итак, на втором этаже дома по Власьевской улице начинают показывать фильмы. 1907 год — это самое-самое начало кинематографа в России. Все только-только начинается. Ленты, которые показывают гражданам, преимущественно иностранные и видовые, это так называлось тогда, ну вот просто типа «Река течет», «Поезд едет», «Люди идут по Парижу». Но поскольку движущиеся картины сами по себе вызывали фурор, то этого было достаточно. Ежедневная программа кинотеатра «Волшебные грезы» состояла из нескольких частей. Днем шли картины для подростков – просветительские, учебные и такие комические. Вечером демонстрировались трагические мелодрамы – это любимый жанр в России был – и политическая хроника. Верный своим принципам, Липкин устраивает рекламные кампании в прессе и придумывает маркетинговые ходы. Как вам такое, например? Если вы покупаете продуктов в магазине «Образцовая колбасная» на 5 рублей, то получаете бесплатный билет на сеанс в кинотеатр «Волшебные грезы». А в самом кинотеатре «Волшебные грезы» в конце каждого сеанса на экране демонстрировалось лицо Липкина с приглашением спуститься этажом ниже и купить себе колбасы. Заметьте, кстати, реклама показывается после киносеанса, а не до, как сейчас. Еще его работники, например, прибивали в людных местах блокноты с программой киносеансов и подписью «Просим оторвать один листок». Еще Липкин устраивал бесплатные киносеансы для учеников гимназии, для бедняков и для погорельцев. Ну, с одной стороны, да, улучшает свою репутацию благотворитель, а с другой стороны, мы все знаем, нет лучшей рекламы, чем бесплатная доза. У меня когда-то давно был выпуск про противостояние кинорежиссеров Дранкова и Ханжонкова. Так вот, в 1907 году Дранков только покупает свою первую камеру. Александр Ханжонков только в предыдущем году открывает свою первую киностудию. Короче, это самое начало кино в России, и Григорий Липкин – один из пионеров российского кино.

В общем, дело пошло отлично, и Липкин вскоре понял, что можно расширять бизнес. Вот смотрите, вы покупаете киноленту у фирмы Pathé или даже у российской киностудии Ханжонкова или Дранкова. Вот вы ее показываете месяц в своем кинотеатре. Все, кто мог, посмотрел ее уже по 3 раза. А дальше что? А дальше Липкин начинает перепродавать свои БУ-пленки по регионам. Типа, что авторское право? Это сегодня, да? Знаете, вы в комплекте с пленкой получаете кучу ограничений. Сколько раз вы можете это показывать и в какое время? И уж перепродать ее вы не можете никому. Дореволюционные предприниматели с ума бы сошли, если бы узнали, что они не могут распоряжаться купленным товаром, ну, то есть кинопленкой, как им заблагорассудится. Вообще, мир так меняется. Помяните мое слово. Мы доживем еще до того, что производители нам запретят перепродавать автомобили и телефоны. И по подписке все будет только работать, включая автомобили. Короче, Липкин начал перепродавать пленки в регионы и быстро увидел растущий спрос. И тогда он организовал кинопрокатную фирму. Идея была простой, как 3 копейки. Он закупался пленками у производителей, а затем продавал или сдавал их в аренду кинотеатрам, гоняя одну и ту же пленку в десятках кинотеатров, пока она не рассыпется от времени. Людей тогда особенно не волновало, что они смотрят прошлогодний фильм. Ну вот, да, допустим, Александр Дранков снял, как Лев Толстой гуляет по Ясной Поляне. Сеанс 40 копеек. Какая разница, как давно это снято? Год назад или 3? Лев Толстой, блин, как живой ходит и морщится в камеру недовольно. Но вам-то, зрителям, с чего быть недовольными? В итоге, в начале этого бизнеса годовые обороты уже составляли по 50 тысяч рублей. И Липкин оставил свой колбасный бизнес на жену, а сам с головой ушел в кинематограф. Липкин стал самым крупным дистрибьютором фильмов в России. Если ты хочешь, чтобы твои фильмы показывали кинотеатры по всей стране, то будь добр, иди к Григорию Ивановичу. А Григорий Иванович обдерет тебя как липку, будь ты киностудией или региональным кинотеатром. Даже крупные киностудии, например, вот Ханжонкова, которые и сами занимались прокатом, были вынуждены пользоваться услугами Липкина, потому что в некоторых регионах он был просто монополистом. Бизнес по прокату фильмов пошел настолько хорошо, что в 1910 году Липкин перестал управлять даже собственным кинотеатром. Он передал его в аренду. Главное отделение своей фирмы он переместил в Москву, а филиалы скоро будут работать в Риге, Киеве, Ташкенте, Екатеринбурге, Иркутске, ну и в Петербурге, конечно. Годовой оборот в середине 10-х годов достигал 700 тысяч рублей. Но и это еще не все. Теперь Григорий Липкин захотел снимать свои собственные фильмы.

1914 году кинежурнал, это профильное медиа того времени, помещает про Григория Липкина такой стих. «На Волге многоводной воспели чью красу, жил Липкин благородный и делал колбасу. Торгуя ею в меру, имел спокойный нрав, но изменил карьеру вдруг кинематограф. И промысел колбасный забыв в один момент, он в день один прекрасный стал фабрикантом лент». Ну, Липкин, кажется, спокойным нравом не отличался, и благородным он тоже вроде как не был, да и колбасный промысел продолжает приносить ему доходы, это все художественные допущения, но вот кинобизнес его шел так хорошо, что от проката и дистрибуции он решил перейти к производству собственных фильмов. Летом 1913 года Липкин спродюсировал свой первый фильм «Дочь купца Башкирова», и фильм имел оглушительный успех. Сюжет такой. Значит, купеческая дочь Надя любит молодого парня, но отец против и хочет отдать ее за старого купца. Надя приглашает домой возлюбленного, но внезапно приходит отец, и Надя прячет любимого под перину. И там под периной любимый задыхается. Надя зовет дворника и просит помочь спрятать труп. Тот прячет тело в бочку, а позже начинает шантажировать Надю. Надя сначала вынуждена откупаться деньгами, затем дворник требует секса, за молчание в результате ее насилует. Заканчивается фильм тем, что Надя поджигает трактир, в котором бухают дворник со своим другом. Вот это драма! Сценарий фильма Липкин написал сам. Он прекрасно понимал аудиторию. Именно такие фильмы в России до революции собирали самую большую кассу. Тогдашние жители считали, что если в фильме никто не страдал от несчастной любви и не умер, то значит деньги за сеанс зря уплачены. Есть даже термин прямо такой – русский финал. Послушайте, кстати, прекрасный выпуск подкаста «Неловкая пауза» про дореволюционные драмы. Там очень хорошо это объясняется. Я ссылку в описании оставлю. При этом Липкин не просто взял лихой сюжет, он творчески переработал реальную историю из газет того времени, которая случилась с купеческой семьей, собственно, Башкировых, и люди валом валили на этот фильм, потому что история была на слуху. Башкировы, естественно, возмутились, и поэтому ленту в какой-то момент переименовали. Она стала называться «Драма на Волге». Фильм, кстати, сохранился, я его выложу в соцсетях подкаста, подписывайтесь. Что еще важно? Липкин создал свою киностудию не в Москве и не в Питере, а в Ярославле. И он не скупился на декорации, на топовых актеров, на костюмы и на сценаристов. Киностудия его производила совершеннейшую клюкву, невероятную, пошлейшую просто попсу. И, естественно, прибыли были отличные. Липкин, знаете, не был Александром Ханжонковым, который думал об искусстве. Нет. Григорий Иванович был человеком практичным, он думал о деньгах, и к производству фильмов относился примерно так же, как к производству колбасы. Ноль осуждения, если что. Первое кино Липкина, вот это, про драму купеческую, прошло с таким успехом, что на 1914 год у него были составлены грандиозные планы. Что могло ему помешать? Ну, действительно, почти ничего. Весной Липкин на своей студии начинает снимать грандиозную полнометражку «Стень Каразин». В съемках участвует до 1000 человек массовки. Плотники на заказ делают ладьи, роль жены Разина играет княгиня Ольга Оболенская, а промо-компания была, кажется, самая крупная по сравнению со всем, что было до того. Выпускались открытки, плакаты, иллюстрированные брошюры. Вот я вам сейчас зачитаю афишу. «Небывалая в России грандиозно-художественная постановка. Съемка производилась на Волге, на исторических местах. Великолепные костюмы костюмерной оперы Зимина. Захватывающий художественно правдивый сюжет. Оживают легенды и песни народные о грозном атамане и его удальцах, о его грозной славе, могучей силе, великой любви и страшной смерти». Офигенно. К сожалению, из-за начавшейся летом войны премьер пришлось отложить, так что фильм впервые увидели в столицах в декабре 2014 года, а в Ярославле вообще в 1915 году. Кстати, Григорий Липкин после начала войны отдал помещение своего кинотеатра под военный госпиталь, и в Ярославле премьера прошла даже не в Липкиновском кинотеатре. Но вот киностудия разогналась и уже не останавливалась. До 1917 года включительно Липкин снял больше 70 фильмов.
За 2014 год было снято около 10. Множество фильмов Липкина были совсем проходные, некоторые были полудокументальными, военными, типа «Раздача подарков в окопах под вражеским огнем». За этот фильм Липкин, кстати, получил Георгиевскую медаль 4-й степени. Ну, точнее, там, не за сам фильм, а за всю совокупность действий, потому что он реально поехал на фронт и раздавал подарки солдатам на Рождество. Да, но некоторые фильмы Липкина были прям блокбастерами. Например, для съемок фильма «Ледяной дом» зимой 2014-2015 года в Ярославле был выстроен дворец изо льда. Но из-за того, что костюмы не успели из Москвы прислать в срок, дворец растаял, весна наступила. Что вы знаете, да, о срыве дедлайнов? Так вот, Липкин не остановился, и в следующую зиму дворец построили заново и сняли все-таки фильм. Или вот еще история. Григорий Липкин учел опыт с фильмом «Дочь купца Башкирова» и творчески как бы его развил. Он пришел к водочному королю Смирнову, к тому самому, и сказал, типа, знаете меня? Это вот я снял фильм про скандал в семье Башкировых. Хотите узнать, какой фильм я сейчас готовлю к выходу? Про вражду сыновей одного водочного магната. Фильм называется «Петра Смирнова сыновья». Водочный король намек понял, заплатил Липкину, чтобы тот не позорил семью, а Липкин все равно выпустил фильм в прокат, просто под другим названием. Назвал его «Дети купца Волжина». Еще в это время он экспериментировал со звуком в кино. Ну, то есть, да, граммофоны есть, кино есть, воспроизводить и то, и другое можно. Нужно это как-то синхронизировать друг с другом и записывать одновременно. В 2015 году Липкин использует на площадке некий кинетофон, чтобы одновременно писать звук на площадке и еще чтобы само кино снимать. А еще в 2015 году он женится во второй раз на одной из своих актрис, на Мариэтте Петтини. Вообще неизвестно, что случилось с Марией Ефимовной, и точно так же мало понятно, кто такая Мариэтта, но явно и фамилия ее, и имя были псевдонимами. В одном из воспоминаний говорится, что она была армянкой, в другом, что гречанка, еще в какой-то книге говорится, что ее настоящее имя было Алла.

тут 1917 год пришел уже, и для деловых людей он принес новые возможности. После февральской революции Липкин разошелся совсем широко. Он же всегда умел рубить бабло на самых простых эмоциях. Но в условиях самодержавия и тем более войны существовала цензура. А теперь вековые оковы спали, и можно было показывать в кино все, что захочешь. А что больше всего хотели бы увидеть простые жители России? Конечно, грязное белье императорской семьи. Буквально за несколько дней Липкин снял фильм «Темные силы. Григорий Распутин и его сподвижники». И на волне успеха сразу же снял еще вторую серию под тем же названием. Причем ленты получились настолько скандальными, что группа киношников обратилась к министру Временного правительства Керенскому с просьбой запретить эту порнографию. Но, сори, ребят, у нас свобода слова теперь, ничего не будем запрещать. После этой ленты вышли фильмы «Похороны Распутина», «Тайны охранки» и «Государственный шантаж». Скандалы, интриги, расследования. Буквально канал НТВ. Но это были последние громкие успехи киностудии Липкина. И, думаю, вам понятно, почему. Что происходило с ним после переворота большевиков, не совсем ясно. Известно, что летом 18 года он был еще в Ярославле, потому что летом 18 года при подавлении антибольшевистского восстания в городе были сожжены павильоны киностудии Липкина, и сам он вместе с женой после этого навсегда покинул берега Волги. Осенью он пытался перезапуститься в Киеве, в независимой Украине, но о каких-то его успехах ничего не известно. В 1920 году он, опять-таки, с женой эмигрирует в Стамбул и даже там снимает пару фильмов под названиями «Трагический Стамбул» и «Тайны Босфора». И дальше опять ничего про него не известно. Известна только дата его смерти. В сентябре 1936 года эмигрантская газета «Последние новости» сообщила о 40-м дне с кончины Григория Ивановича Липкина. Умер он, получается, 3 августа 1936 года где-то во Франции.

С вами был Аксенов Андрей. Это был подкаст «Закат империи» от студии «Либо-либо». Пожалуйста, поддерживайте подкаст, пишите мне в личку, добавляйтесь в чат, слушайте послекасты. А со всеми, кто не донатит, просто прощаюсь. До встречи в следующем выпуске через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире вновь «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о панк-роке. Жанр популярен и сейчас, хоть и с переменным успехом он существует в 21 веке, но тем не менее имеет огромное количество последователей, группы все так же лобают свои трехаккордные протестные песенки. Единственное, сегодня нам не будет важно то, что с панк-роком стало. Мы поговорим о том, как панк-рок стал тем, кем он стал, грубо говоря. Мы сосредоточимся именно на его генезисе. Если в первом выпуске мы говорили о потерях, которые мы несем при однобоком взгляде на музыкальное явление, то в этом речь пойдет скорее о вреде линейного восприятия развития жанра и, кстати, не обязательно музыкального. В огромном количестве материалов про панк мы найдем стройную картину того, как и благодаря чему он, собственно говоря, стал панком с большой буквы. Так называемые панк-историки, панк-теоретики и все прочие уже все послушали, уже все написали, все проанализировали, все поняли и расписали такую, знаете, мифологизированную историю, чем-то напоминающую супергеройский комикс. Мы знаем, кто главный герой, мы знаем, какие трудности преодолевал протагонист на пути к своей цели, мы знаем конечную цель, мы знаем то, что все закончится хэппи-эндом и так далее. И, казалось бы, ничего больше не нужно. 5-6 групп, 10-15 песен, пару пафосных пассажей, и дело сделано. Мы же с вами ворвемся в святая святых рваных джинс и ошейников, дополним все недостающие пробелы, по дороге придя к неоднозначным выводам. Так что, если вы хотите узнать, в чем состоят ошибки историков панка, как вышло, что такой жанр появился буквально в двух городах, при чем здесь прог-рок и какое отношение к панку имеет музыка диско, то мы начинаем. После пафосного вступления переходим сразу к делу. Чтобы понять суть панка как явление и его генезис, мы воспользуемся подходом, который используют при анализе религий. И есть два способа анализировать религию. Изнутри этот подход называется теологический. Вы, грубо говоря, адепт христианства, вы прочитали все священные писания, все Евангелия и рассказываете о христианстве с позиции адепта христианства. Все очень просто. Второй подход – это религиоведческий. Религиоведение – это уже полноценная наука, которая изучает все то же христианство, но уже извне. Какие мифы легли в основу христианства, его исторический процесс, как оно интегрировалось в то или иное общество и так далее. В комбинации, в симбиозе этих двух подходов мы с вами постараемся получить максимально стройную картину того, что из себя представлял панк на момент панк-взрыва 1977 года. То есть мы проанализируем мнение панк-историков, панк-философов и так далее. Мы проанализируем, как в действительности изменялась музыка, как панк влиял на эту музыку, как музыка влияла на панк. И в итоге получим с вами картину того, чем панк на самом деле является.

культурное очищение, через которое там время от времени проходит любой жанр, любое искусство, чтобы воспылать заново уже с новой силой, с новой уличной яростью. Все, понятное дело, самые значимые культурные революционеры, все самые значимые такие неординарные личности, эпатажные, которые были во всех видах искусства, это все на самом деле панки. Если вот вы придерживаетесь панк-идеологии, для вас это вполне себе очевидно. Так далеко мы залазить, конечно, не будем. Мы постараемся найти такую оптимальную точку, с которой было бы удобно двигаться к панку, при этом, чтобы она хоть как-то совпадала с реальностью. Говоря о музыке после рок-н-ролла, панки говорят, что рок-н-ролл это был тоже панк, такая революция, что вот поздние рок-н-ролльщики это уж тем более панки, ранние 60-е там тоже везде одни панки, битлы это панки и так далее. Мнения разных историков, надо сказать, расходятся. Некоторые превозносят одни фигуры, некоторые превозносят другие. В целом, отправной точкой для нашего рассказа может послужить гаражный рок. Гаражный рок 60-х. Почему? Потому что, ну, действительно, и вполне себе объективно, и с точки зрения панков, это такой краеугольный камень становления жанра. Отсюда все идет на самом деле. Итак, что же из себя вообще представляет гаражный рок 60-х? Произошла рок-революция, и где-то к концу 50-х годов все вот старые исполнители, там Бо Дидли, Чак Берри, о которых мы говорили в первом выпуске, они все стали супер популярными. Они все выпускают пластинки огромными тиражами, и их начинают слушать по всему миру. И в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Италии, где угодно. И во всех странах, по мере того, как туда доходят эти пластинки, соответственно, в Америке в первую очередь, в Европе в очередь вторую, и... Далее по списку. Молодые ребята, ученики старших классов, ученики колледжа, ученики ПТУ и прочих учреждений, они пытаются такую же музыку играть. Но они не придумывают что-то свое, а первоначально просто ковырят, так сказать, проверенные рок-н-ролльные хиты. Это, собственно говоря, и есть гаражный рок. Вы с ребятами собрались, взяли гитары, барабаны, полобали что-то там в гараже, вот вы уже гаражная банда. Размах этого гаражного рока, он рос просто по экспоненте. Чем больше стран погружалось в этот рок-н-ролльный хаос, тем больше гаражных групп, тем больше групп, которые хотят подражать старым рок-н-ролльщикам, появлялось. Появлялись они буквально, ну вот, по щелчку пальцев, играли и тут же быстро распадались. То есть поиграли, надоело, они распались. Примерно в таком процессе все это и происходило. Массовый характер это явление становления вот этих гаражных групп началось в 1964 году. Почему именно в 64? Здесь сработали три фактора. Во-первых, где-то вот в начале 60-х годов, как я уже говорил, пластинки начали выходить из Америки, массово попадать в магазины Англии, Германии, Франции и так далее. К американским гаражникам добавились еще гаражники европейские. Второй фактор – это группа Beatles. Что такое Beatles? Это, грубо говоря, та же самая гаражная группа. Также ребята собрались, также они играли, также, если вы посмотрите дискографию Beatles, первоначально играли каверы, потом начали играть свое, это очень важный момент, и стрельнули. По примеру Beatles пошли очень многие группы. В первую очередь британские. Это Rolling Stones, это вот где-то 63-й год, 64-й год дебют Animals, дебют The Kings. Началось так называемое британское нашествие. Это когда гаражные группы Англии обрастали таким вот жиром, массой, да, и начали покорять весь мир. А что значит покорять весь мир? Это значит покорять Европу и в первую очередь Америку, потому что до Битлов Америка считалась рок-центром всей прогрессивной музыки мира. Все, что интересное выходило в Америке. Это потом уже, там, где-то в 80-х, 90-х, всякие там какие-то критики-эксперты что-то там рылись, отрывали, что-то там находили какие-то чилийские рок-н-ролльные группы. Массовый слушатель их вообще не знал. Он знал вот то, что играет в Америке, то, что в билбордах ему перечислили, вот он это и слушал. Соответственно, с появлением Beatles процесс американского такого гегемона музыкального, он надломился. Более того, битломания, она дала миру еще один пример успешного музыкального проекта. О чем я говорю? Все вот эти вот гаражники, они же по какому принципу строились? Мы что хотим, то и играем. Джон у нас на гитаре умеет, вот и замечательно. А Терри у нас будет на барабанах. Терри, будешь? Давайте я буду там лучше на бас-гитаре. Хорошо, хрен с тобой, играй на бас-гитаре. Хаотичный дворовый подбор кадров происходил. Кто что хочет, тот там и играет. По такому образу, чтобы было кайфово всем, мы лобаем ту музыку, которая нам нравится. До этого момента формирование музыкальных групп это была исключительно прерогатива продюсера. Приходил продюсер, говорил, так, Терри, ты не будешь у нас играть на бас-гитаре, ты будешь петь. Почему? Потому что все остальные поют просто отвратительно, ты более-менее. Там, Джон, ты давай на барабаны, ты просто вообще ничего не умеешь. Вот я сейчас тебе покажу, будешь там тух-тух-тух.

отлично. Все. Лид-гитара у нас будет какой-нибудь Уэйн. Почему Уэйн? Потому что он симпатичный. Его надо тоже как бы в центр ансамбля выставить, чтобы вот он такой картиночкой был, чтобы вот он на плакатиках висел у мальчиков и девочек Америки и Англии. Соответственно, вот такой подход был единственно верным, считался, но пришли Битлы, сказали, нет, смотрите, вот как еще можно формировать группу. Более того, для обычных ребят, как вообще началось это британское нашествие, почему такой размах, почему так много групп в один момент обматерели и пошли на глобальный рынок. Потому что Beatles это были обычные парни. Если вы послушаете их интервью, и до этого послушаете интервью каких-нибудь профессиональных музыкантов, типа Фрэнка Синатры, там все вычурно, вот список ваших вопросов, вот список наших ответов, и все как бы культурненько, лишь бы никого не задеть. Битлы сидели, прикалывались, кидали какие-то бумажки, занимались там бесконечной самоиронией, то есть это были буквально вот ребята с нашего двора. Это были ваши соседи по дому. Вы живете в частном доме, вот ваши соседи. Один из них играет в Beatles, грубо говоря. А если может он, то почему не могу я? Чем я хуже? Канон, да, что каждый может создать свою группу, его панки, чуть-чуть забегая вперед, но это важно, потом приватизировали. То есть они сказали, не, это панковская тема, что, мол, мы тут заявляем, что ты бери гитару, главное месседж, играй, что хочешь, каждый может это сделать. Но появилось это еще вот в битломанию очень-очень давно, за 15 лет до того, как панк-рок, в принципе, набирал свое влияние. Аналогичный процесс, в принципе, происходил и в Америке. В Америке были тонны этих гаражных групп, некоторые из них что-то там записывали, но, как правило, что они записывали? Песню, две песни, один альбом, и все, и распадались. Потому что это считалась такая шутка, так типа прикалывались, надо заниматься уже серьезными делами. А Битлы показали, что вот эта музыка, она тоже может быть очень даже серьезным делом. Показали пример, как британцам. Британцам в первую очередь, потому что до них Битлы дошли раньше. А американцам чуть-чуть позже, где-то вот как раз в 64-м году. Битломанскую волну такого создавайте группы, играйте, ее же очень много кто поддержал. Те же Animals, те же Kings, о которых мы уже говорили. И это все дало толчок к тому, чтобы в Америке вот эти гаражные группы тоже перерастали во что-то большее. Что у нас по музыке? Возвращаясь, так скажем, к панку, все-таки мы говорим сейчас не совсем о гаражном роке, мы говорим о нем в контексте такой истории панк-рок. Кого здесь стоит отметить? Первая дата — это 64-й год, песня Kings, You Really Got Me.

Кто такие вообще Kinks? Ну, это тоже группа британского нашествия, но ее такая особенность состояла в том, что гаражное звучание они перетащили в массы. И если все остальные старались работать, более какие-то серьезные песни писать, условно говоря, Битлз работала над звуком, чтобы был такой попсея, получше. Те же роллинги занимались тем же самым. Animals писали более сложную музыку после вот этих вот каверов рок-н-ролльных, которые были предельно простыми. А Kinks, они как бы писали свою музыку, но писали ее так, как будто бы это те же самые каверы на рок-н-ролльщиков, только вот какие-то песни, которые никто не знает. Это была двухаккордная, там, трехаккордная песня с одним таким единым гитарным лейтмотивом. Песня оказалась очень важной для двух жанров. Первый жанр — это панк-рок, потому что простота, трехаккордность, лейтмотив и гаражное звучание. Второй жанр, как ни странно, это хард-рок, потому что вот эти все запилы, хард-рокерские, дальше уже металлические и так далее, они все как раз с этого единого гитарного лейтмотива, который впервые, скажем так, не то чтобы впервые, аккуратно скажем, одна из первых песен, в которой был применен этот единый гитарный лейтмотив, это была песни You Really Got Me, The Kinks. Дальше переносимся в Европу. Сейчас мы будем говорить о таких двух, пожалуй, самых важных коллективов гаражного рока 60-х для панка. Первый называется The Monks.

The Monks, то есть монахи, кто это такие? Это американские военные, в Германии базирующиеся, услышали рок-н-ролл и тоже решили пилить свою музыку. Но они, в отличие от всех остальных гаражников, пошли чуть-чуть дальше в плане стиля. Они себе вот так выбривали голову, как монахи, да, чтобы по бокам были волосы, а в центре лысина. Они в всяческих каких-то монашеских одеяниях выступали. Они вот как-то работали над своим стилем, получали за это по роже, потому что играли концерты, кто-то кричал, что это за богохульники, давай их бить, вылезали и били. Такие вот вещи с ними случались. Тем не менее, для такого эпатажного стиля они являлись такой вехой в плане эпатирования стилистического. Музыкальная группа может выходить и как-то вот разодевшись, найдя свой сценический образ, быть более успешной. Надо понимать при этом, при всем, что о группе The Monks, вот она выпустила свой один альбом, назывался он Black Monk Time, выпустила его, и о нем все вообще забыли. И отрыли его там только где-то в 80-х годах, эту группу The Monks. Почему? Потому что очень многие музыканты, там типа Dead Kennedys, говорили, что вот-вот, вот это вот классная очень группа, надо ее всячески послушать, они на нас повлияли. А вот в 80-х годах началось настроение искать, какие группы на какие повлияли, да, чтобы отрывать какие-то алмазы. А уж в плане гаражного рока этих алмазов было просто уйма. Как-нибудь сделаем отдельный выпуск по гаражному року, поподробнее поговорим. Но сейчас мы о панке. Переходим ко второму коллективу, уже американскому. Коллектив The Sonics.

Кто такие The Sonics? The Sonics — это американская гаражная группа, то ли из Сан-Хосе, то ли из Сан-Франциско, вот откуда-то оттуда. В чем была их особенность? Они играли все тот же гаражный рок, полу-кавера, полу-свои песни, но играли его максимально громко. Когда они записывали свой первый альбом, у них было одно требование, чтобы все регуляторы громкости были выкручены на максимум, чтобы получать такой животный, злобный, агрессивный звук. Плевать, как он там будет мелодично звучать или нет, плевать, что там будет он подшумливать, подсвистывать, это нас не интересует. Главное, чтобы это было громко. Панки, конечно, панк-историки все это тоже подхватили, говорят, вот-вот, вот это прям тру-панки тоже, им бы еще иракес и цепи, и прям цены бы им не было. Более того, The Sonics, они котируются в панк-среде, и по второй причине, The Sonics, они дорабатывали свои инструменты, проделывали какие-то дырки в гитарах, в барабанах, ставили металлические там утяжелители на те же самые барабаны. Все для того, чтобы получить какой-то скрежет, какой-то максимально грязный звук, грязное громкое звучание. И вот это вот грязное громкое звучание, это, соответственно, то, как звучат панки в общем представлении. Панки просто не могли их проигнорировать и очень гордятся, что вот такой коллектив в гаражном роке был, что вот они тоже одни из отцов-основателей нашего дружного мирового панк-движения. Продолжаем идти по нашей скользкой дорожке мирового панк-молебна, и приходим мы в 66-67 год к рок-революции. Опять же, если вкратце, что такое рок-революция? Это «Дети цветов», это психоделическая музыка, это «Лето любви», это расширение сознания разнообразными методами. Это, собственно говоря, «Peace and Love», «Хиппи», «Мир, любовь» и так далее. Вот это, грубо говоря, было «Лето любви» 67-го года. И музыка была под стать этому времени. К тому моменту вот эти все гаражные группы британские дали свое влияние в Америку. И вот как раз где-то в 67-м году это британское нашествие прекратилось, потому что в Америке появились свои очень крутые группы, которые также играли такой гаражный рок с психоделикой или уже чистую психоделику. Психоделик, надо сказать, было куча. Она была очень разнообразная, в диапазоне от Grateful Dead до Кэптена Бифхарда. В очень широком диапазоне, с очень широким представительством. Нельзя сказать, что этот жанр звучал монотонно. Звучало это, конечно, все по-разному, но, в принципе, в каком-то одном едином вайбе. Если кто-то из этого вайба выбивался, как, например, там Джимми Хендрикс своими запилами, своим там эпатажным поведением, гитары поджигал, спиритический такой сеанс устраивал, побеги из психоделической реальности, они были, во-первых, единичными, то есть не так много музыкантов были способны на то, чтобы вот из этой парадигмы психодела выйти. А если они из нее и выходили, то выходили, используя психоделические инструменты, используя музыкальные наработки психоделики, абсолютно в рамках вот этого вот «Лета любви». Все, кроме одной группы. Надо упомянуть, что если вы включите радио, условно мы с вами перемещаемся на машине времени в 67-й год, вы включаете радио, мы слушаем, что там играет. Играет там приблизительно следующее.

то есть более-менее такая классическая психоделическая музыка, как я описал, вполне себе в рамках такого хипового представления о том, какая музыка, она на самом деле настоящая. Плюс по радио можно было услышать какие-то старые жанры, типа фолк-рока, соул-музыки, рок-н-ролла классического более или менее, или там, например, серфа, да, то есть жанры таких до-рок-революционных. Та вот единственная группа, о которой мы сказали, ее музыкальное творчество идет просто вразрез со всем тем, что было до и было во время этой рок-революции. Вспомните, что вы послушали по радио, а теперь представьте, что после того, как вы слушали вот эту музыку где-то год, психодел, там все как положено, вы заходите в магазинчик, покупаете себе пластинку хорошего дизайна, такой с бананчиком, и играет там вот такое. Shiny, shiny, shiny.

Это абсолютно другая музыка, абсолютно другой взгляд на то, как эта музыка создается. Послушали мы с вами, как вы уже догадались, группу The Velvet Underground и их дебютный альбом. Что здесь сказать? Во-первых, эта группа, наверное, самая влиятельная в истории музыки. По количеству жанров, которые она породила, нету даже сопоставимого коллектива в плане такого влияния на будущее. Давайте просто перечислим. Нойз, панк, постпанк, готический рок, вся новая волна, шугейз. Этого достаточно. Вот на такое количество жанров повлияли вельветы. В чем была особенность их музыки? Почему она так выделялась на общем фоне? Ну, давайте еще что-нибудь послушаем. Например, вот такое.

Как вы видите, музыка, если лето любви – это свет, это любовь, это какая-то надежда на будущее, легкие наркотики для расширения сознания, Velvet Underground в противовес – это мрак, это тяжелый для того времени звук, это героин уже, а не ЛСД и так далее. Если это любовь, то это Венера в мехах, максимально декадентская группа, аналогов которой до этого не было. Кто-то про Velvet Underground сказал, что ее первый альбом купили всего 100 человек, но все эти 100 человек организовали свои группы. И это абсолютно правда. Что бы вам там ни говорили, как бы вам там ни казалось, в 67-м году дебютник Velvet Underground прошел абсолютно незамеченный для публики. В широкие массы никуда это не выбилось. Эту группу знали только в Нью-Йорке. И по совпадению Нью-Йорк, это первый из двух городов, в котором зародился панк-рок. И пошел он, соответственно, с Вельветов. Немножко о группе. Главных человека там было два. Это Лу Рид, который отвечал за тексты, и Джон Кейл, который отвечал за музыку. По сути, первые два альбома, наиболее выдающихся у Velvet Underground, то есть дебютниках, и второй следующего года, White Light, White Heat. Давайте что-нибудь послушаем с того альбома.

Оба этих пластинки, они находятся в музыкальном отношении в таком противовесе луридовского, как такого декаденсно-романтического и кейловского такого экспериментально-жуткого и мрачного. И вот в этом вот неповторимом симбиозе, по сути, группа Velvet Underground выпускала первые свои два альбома. Потом Джон Кейл ушел, и следующий альбом уже выпускал, по сути, Лурид полностью, отвечая и за текста, и за музыку. Но о Луриде чуть-чуть попозже мы еще поговорим. И о Келли, кстати, тоже. Закончим с Velvet Underground. Переходим мы, значит, в город Детройт. Город Детройт — это второй город из двух, в котором панк-рок зародился. Там нам будут важны два коллектива. Первый коллектив называется MC5, Motor City 5. Звучит он вот так.

Точно такие MC5. Ну, это такие детройтские ребята, которые хотели играть очень агрессивную музыку, у которых был продюсер, смекнувший, что вот эта вот политизированная тема, она работает, и всячески продвигал группу как такую леворадикальную. В связи с чем выходило у них несколько курьезов. Вот один из них. Когда группа уже прославилась, ну, более-менее, ее позвали в Нью-Йорк играть на каком-то леворадикальном собрании. Люди собирались, леворадикалы, рассказывали свои там коммунистические идеи и думали, надо кого-то позвать, какого-то рок-н-ролльщика, кого бы нам пригласить. О, вот в Детройте MC5, надо позвать их. Ну, значит, приглашают. Продюсеры, конечно, соглашаются. Группа MC5 приезжает, значит, на лимузинах. Ну, эти леворадикалы такие, знаете, антикапиталисты смотрят друг на друга, такие, так, это вообще кто такие? Это вот те самые MC5. А ребята, значит, выходят, проходят на сцену, ну, все уже такие злые, что вообще творится. И выходит, значит, группа и в микрофон заявляет, нам вообще, собственно, плевать на революцию, мы здесь не за революцией, мы здесь за рок-н-роллом. Ну, и тут же начинается мини-поножовщина, кого-то даже, по-моему, пряют ножом не сильно, там, солиста, кажется. Такая вот потасовочка затевается с группой MC5. Как группа прославилась? Во-первых, прославилась она очень хорошей музыкой. Особенность их в том, что дебютный альбом записан как лайв. Их дебютный альбом — это альбом живой, записанный на концерте. Потому что их продюсер считал, что студийная запись, она не отражает той энергии, которая заложена в MC5, которую они декларируют в своем творчестве. Давайте что-нибудь еще послушаем с первых альбомов.

Вот как-то так. То есть абсолютно бешеная энергетическая музыка. Абсолютно животное, подобострастное, если позволите, подобострастное музицирование. Которое, конечно же, панки тоже очень сильно полюбили. И тут надо сказать, что не просто они это полюбили, а это вот прям напрямую влияло на протопанк-группу. MC5 сама была протопанк-группа. И вот влияло на протопанк-группы более поздние, которые уже таки ближе к панку, то есть группа 75-го года, зарождение панк-рока. Зарождение панк-рока в подполье. Как группа прославилась? Возвращаемся к этой теме. Был у них в 68-м году пик их славы. Они приехали на концерт в Чикаго. Там давался концерт против войны во Вьетнаме. И, соответственно, ну, много групп приехало туда выступать. И начались какие-то потасовки с полицией. До начала концерта или во время самого начала потасовки с полицией. Радикалы, полицейские всех отцепили. Все группы, которые должны были выступать на концерте, они просто уезжали. А остался, по-моему, Нил Даймонд, который уже, конечно, выступать он не будет. Он там где-то сел в сторону посмотреть, что происходит, и остались MC5. И MC5 за все остальные группы отыгрывали 8 часов подряд. То есть это был 8-часовой живой концерт детройтской безумной группы, которая, конечно же, славу им снискала сразу же. Переходим ко второй детройтской группе. Группа называется The Stooges. Ее вы уже, конечно же, прекрасно знаете. Это группа, в которой играл Iggy Pop. Звучала она вот так.

Эта группа уже повлияла на панк-рок в гораздо большей степени. Во-первых, звучание у них было аналогичное Motor City 5. Во-вторых, фигура Игги-попа. Игги-поп для панк-рока это считается Иисус Христос. Это фигура непоколебимая, это где-то вот он там в стратосфере. Настоящий панк прям вот эталонный, да, вот если бы можно было как-то клонировать сущность панк-рока, то там вышел бы и Игги-поп. Это во-первых. Во-вторых, группа прославилась и среди критиков, потому что их концерты были неординарными. Игги-поп выходил пьяный, то выходил под наркотиками, то резал себя, плевал прямо на сцене, то что-то орал в микрофон. Все это было как-то вроде отвратительно, но всем очень нравилось, потому что была бешеная энергия. Потому что группа Stooges эту бешеную энергию давала. Дебютный их альбом, в плане звучания, дебютный их альбом получился сыроватым. Считается культовым, мне не очень нравится, потому что, по сути, там было несколько песен, когда они приходили на запись этого дебютника. Было у них несколько песен и обдолбанный Игги-поп. Это известная история. В момент, когда Stooges приехали в Нью-Йорк на запись, он обдолбался какими-то наркотиками, и его, значит, гитарист Stooges вел за веревку, потому что Игги-поп бегал и говорил, что видит сквозь дома. Его в таком непотребном состоянии привели на студию, дали там 3-4 песни, им сказали, типа, ребят, мы не можем записать альбом из 4 песен, у нас там как бы минимум стоит, там, не помню, 30 или 40 минут, минимальная длительность пластинки. Вам нужно материалы вот на это время. И Stooges буквально там за день, за два дописали эти песни какие-то на коленке, чтобы просто вот в этот хронометраж вложиться. И выпустили дебютную пластинку. Второй их альбом был, конечно же, поинтереснее. Второй альбом назывался Funhouse. Звучит он как-то вот так.

Альбом признан самым громким в истории музыки. Альбом, наверное, лучший в дискографии Игги Попа в огромной. Альбом очень энергичный, очень живой. В плане звучания он хорош, в плане громкости он просто великолепен. В плане энергетики это что-то шаманское. Но шаманское не как вот Кэптен Бифхарт, не как там Таксидом он чуть позже будут делать, а в таком животном, зверином шаманстве. Прям вот какая-то агрессия и прилив сил наполняет твое тело, когда ты слушаешь эту пластинку. Очень рекомендую, если вдруг вы пропустили, Funhouse 1970 года выпуска. Прямо вот настоятельно нужно у себя в плейлистах эту пластинку иметь. Соответственно, что такое фанхаус? Фанхаус — это дом, где люди принимали наркотики, в частности, героин. Дом веселья, героиновые будни, и гип-поп, он их как раз-таки и воспевал вот в этих своих пластинках. Позже у них вышел еще альбом Rao Pao, тоже очень хороший, вот такие там треки были.

тоже очень качественный альбом, и, соответственно, Iggy Pop, он и как музыкант, и как личность очень прославился, очень понравился панкам, и они всячески пытались ему подражать. Настолько подражать, что есть такая байка, что вот эти вот цепи, а как известно, что панкам нечего терять, кроме собственных цепей, так вот эти вот цепи, которые панки всячески носили, цепи и ошейники в первую очередь, они пошли из песни «I wanna be a dog», да, Iggy Pop с дебютного альбома. Влияние Iggy Pop было прям всепоглощающим. Дальше возвращаемся мы обратно в Нью-Йорк, в такой город становления панка, и там отметим пару групп. Надо сказать, что группы кто-то отмечает, кто-то нет, мы о них так вскользь упомянем, не будем оскорблять ту часть панк-историков, которая любит про них говорить. Первая группа — это Нью-Йорк Доллс, это глэм-рок коллектив, звучат они вот так.

Чем эта группа важна для панк-рока? Важна она по трем причинам. Причина номер один – это их стиль. Вначале они так переодевались, там, перекрашивались в женщин, такие у них были обтягивающие джинсики, то есть максимально такой до смешного гламурный образ, такие, знаете, мужчина в обличии гламурной чикса 70-х годов, только возведенный в абсолют. И вот в таком вот формате они выступали. Это первая причина. Вторая причина – Мальком Макларен, продюсер Sex Pistols в будущем, и он бы стал продюсером группы New York Dolls после их первого альбома, и полностью поменял им имидж, они выходили в каких-то коммунистических нарядах, у них были красные флаги, звезды, сами они там чуть ли не как пионеры выходили. По мнению Макларена, все это должно было публику эпатировать, но в итоге из-за этого группа загнулась окончательно. Вообще, надо сказать, что Джонни Тандер, это вот солист этой группы, не помню, кто про него сказал, что он выцарапывал неудачу из цепких лап неминуемой победы. То есть вот человек просто не везло, что бы он ни делал, ничего у него не получалось толком. Было New York Dolls, как-то все это дело провалилось, собрал он новую группу, уже панк-группу The Heartbreakers. Вышел у них один альбом в 76-м году. Вот так он звучал.

но все равно коммерческого успеха он не добился, а, так скажем, альбом признали уже чуть-чуть попозже. Джонни Тандер постоянно вот был в неудел, жалко, но назвался панком, нехер жить хорошо. И последняя группа, о которой мы поговорим в контексте истории панка, такого до 75 года, это группа Dictators. Dictators, диктаторы, звучат они вот так.

Собственно, альбом у них вышел аккурат в 75-м году, но это не совсем панк. Такой протопанк, только с большим уклоном в хэви-метал. Полуметаллическая группа, полупанковая, уважаемая и потларями, и иракезниками. У нас они дерутся на улицах, но как только ставится флаг диктаторс, это означает, что перемирие, все, мы этих ребят уважаем. Группа выпустила, значит, один альбом, тут же распалась, никто о них ничего не слышал. Потом в 77-м году, когда в CBGB, в знаменитом клубе, началась эта панк-движуха, их там отрыли, сказали, вот их надо срочно на сцену. Ну ладно, давайте как-то соберемся, собрали, вновь они начали играть, что-то там еще альбомов повыпускали, но уже гораздо менее интересно, чем их дебютный альбом. Дебютник у них называется Go Crazy Girls, кажется. Хороший альбом, очень рекомендую послушать. То есть Диктатор — такая местечковая, нью-йоркская протопанк-группа, очень культовая. Последний такой, значит, протопанк-аккорд в нашем с вами рассказе. Дальше уже год 75-й, здесь, соответственно, дебюты. Дебютируют Sex Pistols, но уже не альбомно, а так играют там в каком-то центре искусств в Лондоне. Явно не пролетарии, не рабочие пошли в этот центр искусств играть. Дебютирует Патти Смит, о ней прям буквально пару слов. Надо сказать, что Патти Смит — это переоцененная, на мой вкус, личность в панк-роке. Звучит она вот так.

никогда она мне не нравилась ни в музыкальном отношении, ни в отношении поэтическом. Но, тем не менее, не можем мы ее не упомянуть. Все-таки как бы знаковое такое лицо для панк-рока. Ну и, собственно говоря, заканчивая все эти разговоры про панк, панк-историк вот на моем месте сказал бы, ну все, как бы подошли мы к 76-77 году, сейчас-то тут мы разойдемся, сейчас я вам расскажу про панк. Но у нас будет чуть по-другому. В самом начале мы решили, что панк-рок будет рассматриваться теологически и религиовечески. Вот, скажем так, теологический подход к панку закончен. Как панки сами видят свой путь, начинается подход религиовеческий. То, как было, грубо говоря, на самом деле. Для того, чтобы об этом поговорить, мы вернемся с вами в 67-й год, где мы взяли группу Velvet Underground и пошли по пути панка, да, если кто-нибудь играл. В Сёгун 2 Total War игра такая, вот там есть так путь Ки и путь Бусидо. По пути Бусидо прошли, теперь пойдем по пути Ки. Что вообще происходило в музыке рок-революции? К чему в протест была группа The Velvet Underground? Она была протест психоделической музыки, которая развивалась и в итоге эволюционировала в так называемый прог-рок. Это где-то вот конец 60-х, начало 70-х, когда рок-музыка была в абсолютном мейнстриме. Ну, мы, например, слышали выражение там рок-опера. Почему рок-опера? А потому что рок должно быть все, что угодно. Рок. Опера, рок-вечеринка, рок-отдых, рок-секс, рок, я не знаю, там, фотоаппарат, все должно быть с приставкой рок. Это было очень модное слово. Как сейчас в современной журналистике, абсолютно отвратительное музыкальное, очень популярное слово мамбл. Там мамбл-рэп, мамбл-рок, мамбл-кор, мамбл, там, все что угодно. Вот тогда было слово рок, оно было прямо интегрировано в социум очень хорошо, и рок был на пике своей популярности. Появился жанр прог-рока, главными людьми там были замечательная группа King Crimson. The pup.

Эволюция проходила в ключе постоянного усложнения музыки. Прог-рок, он был гораздо сложнее, чем рок психоделический, постоянно добавлялись какие-то инструменты, какие-то запилы, там двухсторонние гитары, трехсторонние гитары, там барабанов по 5 штук, там двойные, тройные, 5 гитаристов было в группах. Максимально сложный, многогранный звук. Хотелось сделать с музыкантом, чем больше, тем круче. Композиции там длились по 20 минут, какие-то запилы. Апогеи такого, знаете, рока для себя. Джаз-рок, кстати, тогда же появился. И вот такой, да, джазовый элемент, что типа уже там человек входит в какой-то такой психоделический космический запил и играет просто там сколько себя помнит. Понятное дело, что не всем это нравилось, и в музыке появлялась оппозиция, в том числе и в рок-музыке. Какая была оппозиция у прог-рока? Ну, во-первых, это был крауд-рок, немецкая тема. В первую очередь, наверное, здесь отметим группу Kraftwerk. Звучит она вот так.

74-й их альбом «Автобан» 74-го года. Это начало такой электронной музыки. Kraftwerk решили пойти вот по пути отхода от гитарных наслоений в сторону взаимодействия с электрическими звуками. Они видели будущее в этом, и, как казалось, они были абсолютно правы. С другой стороны, в это же время в оппозиции к прог-року стоял глэм-рок. Новый жанр. Это такая усовершенствованная версия психоделики, более мягкая, чем прог-рок. Возврат немножко к каким-то рок-н-ролльным традициям. Только все это помпезно, стильно. Ну, звучало это примерно вот так, там, послушаем Дэвида Боуи.

Это и есть такая напевная, простенькая, ну, в сравнении с прогроком, песенка, достаточно интересная, при этом в танцевальной манере, то есть это действительно такой был возврат к наследию 50-х годов. Соответственно, здесь судьбоносным для прогрока его заката стал 1975 год, о котором мы уже говорили в контексте рассвета панка. В 75-м году с прогроком произошли очень трагические события, с роком вообще. Рок начал уходить потихонечку из мейнстрима. Солист King Crimson чуть ранее в интервью говорил, что вот мы становимся такими динозаврами неповоротливыми, то есть группа ездит там, гастролирует с огромными грузовиками всякой техники, и все это как-то вот не та музыка, вот не та свобода, к которой мы всегда стремились. 75-й год он, в принципе, вбил в крышку гроба гвоздь. Что там происходило, значит? Это триумф группы ABBA. ABBA стала мировой просто знаменитостью. Группа King Crimson распалась. Из группы Genesis ушел Питер Гэбриэл. На самом деле, просто уничтожив группу Genesis. Также умерли отголоски рок-н-ролла. Умер Элвис Пресли в этом году. И умер Марк Болан. Марк Болан — это солист группы T-Rex.

то есть еще одна группа глэм-рока. Было понятно, что вот этот старый миропорядок, он потихонечку рушится в рок-музыке, в рок-мейнстриме. С одной стороны уже Крафтверк, ранее упомянутые, подбирались, а с другой стороны подбиралась музыка диско, точнее евродиско. Звучало это вот так,

Евродиско проделала путь от американских гей-дискотек конца 60-х на европейскую сцену и просто заполонила танцплощадки и радиостанции. Музыка предельно тупая, предельно простая, никакого там посыла, никакого мастерства не нужно, просто биток, какой-то там голос даже достаточно среднего. Главное, чтобы под это можно было поколбаситься. Это действительно выстрел в сторону классического рока, прям такой, знаете, в упор. И с другой стороны, все тот же панк-рок, про который мы так говорили, тоже подбирался, но панк-рок казался бомбой замедленного действия. Он не стрельнул в упор, он взорвался и разорвал классический рок на части, но чуть-чуть попозже. Что здесь, собственно говоря, интересного? А интересно здесь то, что панк-рок и диско, они на самом деле в определенном отношении очень похожи. И та музыка идет в культурной оппозиции к мейнстримному року, к прокру. И та музыка гораздо проще. И та музыка плюет вот в эти ценности рок-революции. То есть никаких там сложных запилов, заумных текстов про любовь, да, в случае диско вообще наплевать, что там поется, в случае панка такие агрессивные манифесты, месседжи, так сказать. Структурно, если мы смотрим именно в 1975 году, то эти два явления музыкальных, они синонимичны. И в этом кроется главная вообще загадка панка и главная причина того, почему все вот эти события, которые я описал в религиоведческом подходе, они панк-исследователями опускаются. А дело тут в том, что оппозиция панка, как бы там кто ни заявлял, она в первую очередь была музыкальной. Слово протест, оно было и раньше, протестовали, много кто протестовал. Я имею в виду сейчас про протест политический и социальный. Делай сам, играй как хочешь, тоже уже было. А панк-рок, он именно был культурный пост-рок, следующая ступень эволюции. Именно в отношении музыкальном. Собственно говоря, в заключение скажу, что панк-рок при вот таком вот подробном анализе того, что происходило вообще в музыке по пути его становления, он превращается из тупой подростковой протестной музыки, да, при том, что там протест ради протеста по большей части, он превращается в интересный культурный феномен. Он превращается в явление, которое хочется изучать, которое хочется смотреть, что же там в итоге получилось, что же в этом вот диком музыкальном вареве в итоге образовалось. И, собственно, это отвечает на вопросы, почему панк-рок, он не трехаккордный балаган у микрофона, который должны устраивать какая-то там ирокезная пьяная молодежь. Почему панк-роком заинтересовались серьезные музыканты? Почему в панке они черпали свое вдохновение? Если бы это была простая музыка, ну, кому она нужна? Тогда мы пойдем куда-нибудь в другую сторону, мы там будем экспериментировать. А вот панк-рок эту площадку своей культурной зачисткой поляны, культурным отказом от всех ценностей, он предоставил очень большую, необъятную музыкальную сцену, на которую можно было ходить, исследовать новые миры, исследовать новые звуки, исследовать новые подходы к музыке. Здесь не можно возразить и сказать, что а как же протест, а как же Sex Pistols, а как же вот девиантное поведение, вон посмотри, наши тараканы, там что-то ходят, свин из группы «Автоматический удовлетворитель» и так далее. Вот, вот это же все, это же панк прям в чистом виде, какие там интеллектуалы. Да и кто там вообще, кроме Раймондс, там Clash, Damned играл, это вот самые основные, все остальные, это там так. Вот обо всем этом мы с вами поговорим во второй части нашего экскурса в панк-рок, где мы поговорим о том, почему панк-рок на самом деле протест убил, а не создал. Почему протест ассоциируется именно с панк-роком? Какие вообще были интересные коллективы в панке? И, собственно говоря, почему панк-рок прожил всего один год? Почему после 1977 года панк-рок в чистом виде, какие-то выдающиеся музыканты уже не играли? Вот об этом мы поговорим с вами очень подробно в следующем нашем подкасте. А на сим с вами прощаюсь. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио Сахаров.
1: Хорошо, ведь не прижимайся только усами, так меня это все немножко отвлекает. Знаешь, пощекочу микрофон усами.
2: Да, ты слышишь, что ли?
1: Конечно, а ты что, не слышишь?
2: Ну, блин, я просто не знаю, меня это расслабляет.
1: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР, знаешь, 3 минуты в середине подкаста, Витя чешет бородой микрофон. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
2: Витя!
1: Мы муж и жена, но... а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
2: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
1: Какая?
2: Критиковать мой выбор одежды.
1: Но я так не назвала бы это.
2: А как бы ты это назвала?
1: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза. Ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
2: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
1: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф. Например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
2: Сейчас не знаю, только на себе вообще.
1: Тащишь это да. Все на своем горбу.
2: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
1: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как ты? Я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
2: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
1: У тебя какая-то обида на меня, ведь.
2: Не-не-не, я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как «да просто скажи, что все хорошо».
1: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет. Какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеальном мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу, вы быстренько 40 минут это обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Ну, не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы... Вить, слушай, ну что ты так...
2: Да мне просто плохо.
1: Ну давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
2: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно.
1: Из-за этого Витя злобный.
2: Я злой, да.
1: Недовольный. Лишь бы всковырнуть ничего-нибудь, какой-нибудь, знаешь...
2: Что я всковырнуть? Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
1: Ну, Вить, ну это ж не я писала.
2: Да я понимаю.
1: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Влади выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
2: Да нет, нет.
1: Более того, любой фит с Noize MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
2: Да я просто не про это вообще говорю.
1: А про что?
2: Я говорю просто про то, что меня в целом

0: ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. Угу. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее говорю.
1: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
0: Хорошо.
2: Здравствуйте, Лиса, меня зовут Саша, мне 11 лет, я из Киева, и у меня закон по внешности – это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин, и я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла? Я ему ответила, то, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, ну, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
0: Привет!
3: Привет!
0: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
3: Наверное, месяц назад.
0: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
1: У тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
0: Потому что это все очень субъективно, видите, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня, но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть, и мне помогло просто время, и мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
3: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
1: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно.
3: Давайте.
1: Это ее щечки.
0: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
1: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем, вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят, какие у них смешные особенности. Мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну, то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, или не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
0: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
3: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
0: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
3: Да.
0: И для него это было пустой звук?
3: Да.
1: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
3: Ну, я не знаю, я бы сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
0: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то, для наших врагов, ничего не низко, а они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий, там,
1: недоброкачественный человек.
0: Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии. И раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, нажаловаться, наорать. Музыканты, у них у всех такая тонкая душа, они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
1: Ты права, абсолютно.
0: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, ну, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
1: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
0: Ну, я просто не знаю, там, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
1: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
0: Нет, но...
1: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
0: Да. Да, да, да. Папа хорошо придумал. Дразнилки, обидные просьбы.

0: прозвище. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику: давай список, фамилия, неси фото, у кого что, где и куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить, но это полезно и этим навыком тоже обладать.
1: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки вставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки, и чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9 или 10, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
0: Субкультура.
1: Типа, субкультура, типа неформалы, гопники, вот это вот все.
0: МРИ.
1: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались типа футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло, но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили: ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие: ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только 2 как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
0: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс, и хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он для тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
2: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
1: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать: извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
0: Деликатная проблема.
1: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
0: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом... Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
0: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, ну, которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это еще не читала никакую книжку.
1: Хорошо.
0: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 пока что.
1: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
0: Давай. Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
1: Он будет жужжать просто. Ну, давай.
0: Мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Видишь, кличка Шаинский, например.
1: Шаинской.
0: Да.
1: У тебя тоже есть
0: кличка. А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит: «Пискун, издай писк!» Я говорю: и он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
3: Лолечки, лежат мне ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
0: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравится им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
1: А ты кого-нибудь обзывала?
0: Только тебя.
1: Спасибо.
0: Но у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
1: Реально.
0: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
1: Это, мне кажется, это то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
0: Давай, попробуй их опиши.
1: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже два раза брился, блин. Я уже два раза брился, реально.
0: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер один.
4: Привет, Монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 21-м году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспаления, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить, это надо специальные средства, это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство, просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
0: Привет!
4: Привет!
0: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверенность в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это... просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
1: Согласен. согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают тебя по внешности, и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
0: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это...
1: Подожди.
0: Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи! 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной. И единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет. И среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
5: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
1: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
0: А если человек говорит, я идеален во всем,
1: вот это бери. Есть главная проблема.
0: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
1: на сцене.
0: С тобой работал.
1: Мне как... Филипп Киркоров, так
0: моя
1: скажешь.
0: Мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка – это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот на... Что-то из розетки, может,
1: вытащить? Нет, это не поможет, он же...
0: Ну, тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
5: Ничего страшного.
0: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
1: Жарко, устройства взбунтовались.
5: У вас вот. Нина стоит на обоях?
0: На обоях? Да.
5: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
0: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе. И именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ. Сначала просто какая-то неразборчивая картошка. Потом уже видно... Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили. И вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
1: Здорово, конечно.
0: А что-то. Ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо, твое тело, твои руки, твои волосы? Или тебе пофиг на это?
1: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравится. Так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих о разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
0: Ты удивился, что у них такие же глаза?
1: Нет.
0: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
1: Я знал, что будут твои глаза.
0: Да? Откуда?
1: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
0: Соня, ты тут?
1: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
0: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
1: Спасибо большое.
6: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
7: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
0: Привет!
6: Привет!
1: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
0: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
1: что... Кто-то издевался над твоими глазами?
0: Конечно. Что они маленькие, что они как у какой-нибудь...
1: То есть большой нос, маленькие глаза.
0: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
1: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
0: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки... Очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
1: Ну, так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
0: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которую у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
1: Буквально с будильником.
0: Ты знаешь еще, Кардашьян, вот прошла мода на эти широкие телеса.
1: А люди не ушли никуда, да?
0: Нет, Витя, ты знаешь, что они сделали? Они себе за два дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их все сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали.
1: Я что-то не заметил.
0: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то.
1: Ну, это мне... тоже верно.
0: Ну вот, но если ты посмотришь их последние фотографии, они стали худышками.
1: Я вот... Честно говоря, не очень хорошо отношусь к этому. Вообще, к коммерциализации любого образа, скажем так. Вот на словах мы все такие вообще принимаем всех, и вообще все у нас классно, и будь любой вообще. Но в жизни вообще не так. В жизни, как всегда, продается определенный тип образа. Я, мне кажется, вырос, конечно, в самое жестокое время для вот этих вот стандартов красоты.
0: 90-е это ужас.
1: И я вырос в семье, где заправляли женщины. В то время, конечно, очень жестко с этим всем было, особенно когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочие, Джули Робертс, все шейпинги, аэробики, Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
0: Твоя мама смотрела это?
1: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье, это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Витя, а может, маечку надень?»
0: Бедный малыш!
1: Мне бы, я даже в школу не ходил еще. Я даже не думал о том, что я 6 лет, наверное, мне 6 кубиков должно быть. Вот. И после этого, конечно, это было, ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, а, сестра с мамой худеют. Так, теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки. Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт без майки там. Всем надо даже мальчикам подрочить.
0: Ты что? Это подростковый подкаст, с ума сошел.
1: Так как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты, это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миядзаки. Мне кажется, вот где вот что... хорошее детям рассказывают, так это только там.
0: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее, ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие...
1: Я не знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был.
0: Интересно, почему это у тебя только тогда получится? В свою сторону есть, а к другим нет?
1: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел, как бы. То есть они к себе были всегда очень строги, а к другим очень, как бы, даже лояльны. А еще я наконец-то рад, что я, мне есть чем дышать, и я уже не нахожусь на грани припадка.
0: Ой, ну, слава богу, но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
1: Может, оставим его как борьба за выживание?
0: Нет, моя борьба за выживание.
1: Моя борьба
0: выплыву ли я, выживу ли я?
1: Выплыву ли я, выживу ли я?
0: Мне кажется, мы отвлеклись от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще недостойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
8: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь принятия себя.
1: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности, вот этого
0: всего? Какой твой кумир красоты?
8: Наверное, ну, ты, это само собой.
1: Ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
0: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом. Потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумира девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
1: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
0: Это кто такой?
1: Или Сета Рогана.
0: Это кто такой?
1: Это пухлые мужчины.
0: Давид, это какой же не... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое...
1: Это я знаю.
0: Что у тебя очень красивое пальто, и ты
1: Спасибо.
0: Очень уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
1: Договорились. Но это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
0: Правда тебя это не волнует?
1: Правда.
0: Ну и все. Ну, в общем... Как тебе наши советы? Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
8: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного. И на самом деле мне это очень-очень надолго запомнится.
1: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
0: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
1: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели.
0: Опровергнуть сказать. Свои слова.
1: Да.
0: Тогда спасибо большое всем, кто нас слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то. Где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: «Ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
1: Спасибо, Лиза.
0: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
1: Давай.
0: Во-первых, я очень хочу есть.
1: Хорошо.
9: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

0: Здравствуйте, друзья! Это уже второй выпуск нашего подкаста «Атлантида». Подкаста о стране, которой нет, о России прошлого. Потому что после начала войны прежней России, той России, которую мы помнили, больше не существует. Мы расскажем вам наши личные истории, которые чем-то похожи на грезы, такие сны о былых временах. Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и еще видеодизайнер. Я родился в Удмуртии, в маленькой деревне, потом переехал в поселок, потом я перебрался в город, учился там, жил и постепенно двигался с востока на запад. И не то чтобы я стремился к этому, как-то меня вот река жизни унесла далеко от моего дома, и я много где был, много чего увидел. И в итоге каким-то образом оказался уже и вне России. Сейчас я живу в другой стране.
0: Мне тоже пришлось уехать из России. Не сказать, что мне это очень хотелось, но как есть. В России я успел пожить и на севере, и на юге. По работе я очень много ездил по стране. Вроде как я и северянин, но и немножко южанин, и в столице успел пожить. В общем, мне кажется, что у меня, как и у Андрея, наверное, взгляд на страну не совсем центральный.

0: Сегодня мы будем говорить про панельки.
1: Под панельками в обывательской речи, если тебе не нужно прям подчеркнуть, что это определенный какой-то тип дома, понимаются и многоэтажные кирпичные дома, которых в российских городах немало. Есть и 9-этажки, и 12-этажки. Мало чем они отличаются от панелек, потому что есть панельки с хорошими планировками, которые ценятся покупателями квартир. Есть кирпичные дома не самых удачных серий. Мы будем говорить про серийное многоэтажное жилье, которое как раз составляет типичный пейзаж любого российского города.
0: Что касается меня, то я с панельками не очень сильно связан, потому что вырос я в небольшом поселке. И этот поселок, он очень такой одноэтажный, деревянный, и в основном у нас все живут в домах. Поэтому панельки у меня всегда не были связаны с домом, а они у меня в первую очередь были связаны с богатством. Потому что, когда, я помню, первый раз мы оказались в городе, в ближайшем, где-то 100 километрах, мы, когда с моими родителями зашли к нашим родственникам в такое вот панельное типовое здание, то я просто офигел от уровня комфорта, насколько там мне показалось удобно жить, потому что ты живешь в квартире, она небольшая, и все рядом находится. Тебе не надо выходить в туалет на улицу, тебе не надо дрова заносить, чтобы печку топить, и воду тоже не надо заносить, и ты можешь просто посуду помыть в раковине, и полы не скрипят, ходишь спокойно по этому ламинату. В общем, для меня панельки в детстве – это был все-таки элемент достатка.
1: Наверное, для меня почти так же, потому что я вырос тоже в небольшом городе. Панельки, кстати, у нас были. Они представляли собой совершенно другие здания, не такие, какие встают у нас перед глазами у всех, наверное, когда мы говорим слово «панельный дом». Ряды одинаковых больших серых домов. Панельки моего родного города были трехэтажными. Там жили наши знакомые. Мы жили в двухэтажном доме, но кирпичном. И по сравнению с нашим домом, конкретно вот эта панелька была не очень, потому что там были очень низкие потолки. Видимо, это вот хрущевка самых первых образцов, из блоков таких она была составлена, что там были очень низкие потолки. Я даже ребенком это прямо чувствовал, что что-то на тебя давит. Хотя в нашей квартире потолки тоже были отнюдь не как в дореволюционных домах, да, или даже в домах сталинского периода. Для меня панельки были как бы вот так,

0: сходить в какой-нибудь парк с аттракционами, поглазеть на игрушки в витринах. Все это можно было сделать, и как раз вот в предвкушении этого ты видел панельки. Либо мы приезжали в гости к нашим родственникам в Москве, они жили в такой 12-этажной панельке, она так возвышалась на горке, тоже светилась вечером. Оттуда ты мог пойти на какую-то, значит, елку. Мы на Новый год часто приезжали на веселое представление. Либо детский мир. Ну, что ребенку нужно? В общем, развлечения и игрушки. И вот тоже эта панелька как бы была, ну, по сути, вот доступом в этот городской мир. Поэтому для меня это такой знак большого города. И, наверное, тут мы с тобой солидарны. То есть... Я понимаю, что среди наших слушателей много людей, которые провели детство в таких домах, и, возможно, воспринимают их не совсем нейтрально. Вот я перед записью много раз вчитывался текст песни рэпера Хаски «Панелька», и я ничего не узнаю. Для меня вот это вот панельное небо краюхи, вот это всего пьянство на подъезде, опасного двора в панельке, этого нет. Детство мое прошло не в панельке, и поэтому вот такое вот отторжение, она не вызывает. Но и романтизации почему-то тоже не вызывает.
1: Ну, у тебя и стартовая позиция была, честно говоря, посерьезнее. Ты уже в кирпичном доме жил. Но есть же какая-то легенда же, что кирпичная лучше, чем панель.
0: Ой, знаешь, вот это для меня тоже немножко мифологический такой, кстати, образ достатка тоже был, потому что когда я переехал в Архангельск, мы жили в деревянном доме на окраине, откуда было не очень удобно добираться в центр города. И Архангельск такой вот интересный город, в котором, ну, то, что называется центром, оказалось застроено панельками во многом. А на многих окраинах как раз находились деревянные дома. То есть это очень своеобразное такое строение города, и очень долго именно вот панельных каких-то крупных домов было много в центральных и околоцентральных как раз районах, куда хотя бы можно было добраться быстро на транспорте или не очень быстро пешком. И эти типы, какие-то ульяновки, распашонки, я читал объявления и думал, может быть, когда-нибудь мы купим, или я куплю квартиру в этой ульяновке. Вот ульяновка почему-то считалась хорошим домом. Это была такая девятиэтажка, насколько я ее помню. А кирпичные дома вот разные были. Были такие полуобщежития, где квартиры были тесноватые, блок с общей кухней. В общем, зависело от типа дома.
1: Ну вот ты сказал, что Архангельск, у него так сложилась интересная конфигурация, что он в центре, да, весь в панельках. Дело в том, что у Ижевска, это столица Удмуртской республики, там примерно такая же судьба. Там вообще у города нет центра, нет какого-то сложившегося облика. Из-за этого там тоже ты панельки найдешь просто везде. Куда бы ты ни шел, вот кажется, что это просто сплошной город из панелек. Но на самом деле это, конечно, не так. И я оказался в этом городе, в общежитии. И уже, конечно, когда ты уже находишься не у родственников и не в какой-то особенной панельке, а просто в общежитии, то у тебя восприятие сильно меняется. Во-первых, тут тоже был рядом и туалет, и душ, и не надо было печку топить, но эти удобства были в количестве одной штуки на, мне кажется, человек 10, может, или даже больше. А кухня так вообще была одна на весь этаж. И тут я уже понял, что хоть здание и каменное, теплое, и с водой, но что-то не очень комфортно в нем жить. Но в итоге 5 лет я там прожил, и у меня получилось, что как по иерархии рос. Я сначала там с 3-го этажа, потом на 8-й этаж, потом на 9-й этаж. Но когда я оказался уже на 9-м этаже, это было даже не как награда, а скорее как наказание, потому что у нас в общежитии не работал лифт все это время, что я там жил. И поэтому просто это подъем на 9-й этаж для меня был настолько рутинным делом, что я даже его не замечал. Поэтому у меня каждый день была такая, как это, кардио-тренировка. Но сейчас, по-моему, лифт работает.
0: Я попал в панельку как ее житель очень поздно, когда я начал работать, даже, наверное, может, не в первый год работы. Хотелось добираться до рабочего места попроще, а не большое

количество времени, поэтому решил снять жилье. В Архангельске еще не начался строительный бум конца 10-х годов. Мне кажется, в любом городе начали как раз строиться новые дома. А в Архангельске, ну, в то время еще этим и не пахло, да, как я говорил уже, это город с большим количеством деревянных домов. Это не частные дома, не избы, а это вот многоквартирные двух-трехподъездные дома, построенные, ну, вот в промежутке от, наверное, 30-х до 80-х годов 20 века. Соответственно, чем старше дом, тем больше у него проблем. Они сходят со сваи. Вот это был такой сюжет архангельских СМИ, один из самых часто появляющихся, что дом сошел со свай. Ну, соответственно, все коммуникации съезжают, да, косятся стены, косится пол. Куда деваться бедным жильцам, не очень понятно, потому что, в принципе, вот такого жилья кирпичного, панельного не очень много, и оно все занято. И этих несчастных людей расселяли, в общем-то, в такие же деревяшки. Вот это было тоже противопоставление как раз в Архангельске. Деревяшка-панелька как раз в пользу панельки, потому что панелька со свай не сойдет. Да, она прочно стоит на земле, и таких бедствий там точно не произойдет. Еще в Архангельске происходили пожары. Ну, в основном это касалось, конечно, деревянных домов, расположенных в центре. Может, вы слышали тоже много таких историй, когда застройщики, в общем, занимались поджогами деревянных зданий в таких выгодных местах, чтобы потом там построить, не тратиться сильно на расселение, то что пожар, ну, муниципалитет как-то должен расселить, да, власти должны об этом подумать, а не застройщик. На окраинах была другая проблема, может быть, застройщики этим не очень интересовались, этими участками, но очень часто причиной пожаров становились пьяные соседи. Если в панельном или кирпичном доме пожар в одной квартире чаще всего заканчивался на ней же, то деревянный дом, как правило, сгорал полностью. Поэтому вот важный момент, в чем-то в Архангельске панелька как раз там тоже не было этого негатива, потому что у нее был явный антагонист, ненадежная и горючая деревяшка, в которой я сам жил. И вот в какой-то момент я решил переехать, так как жилья было мало, снимали мы в складчину с друзьями, тоже не сказать, что это был супердостаток, но тем не менее я чувствовал, что я могу пешком дойти до работы за какие-то вменяемые там 20 минут. И это очень сильно повысило комфорт моей жизни, можно сказать.

0: Единственное, вот что меня не то чтобы сильно поразило, но, может быть, как жителю небольшого города, а потом такого вот малоэтажного района большого города, мне, может, до сих пор немножко кажется странным то, что ты не знаешь соседей. То есть, может быть, ты, конечно, с ними здороваешься, но вот именно в панельках советских, когда пришел туда уже взрослым, ты не знал соседей. Хотя до этого даже в Архангельске я знал жителей не только своего, но двух-трех дворов неподалеку. Потому что, ну вот, сталкиваешься с людьми в магазинчике в небольшом, да в тех же дворах они рядом расположены. А в панельке ты как-то людей почти не видишь.
1: В моем поселковом деревенском детстве я тоже знал людей с улиц, с дворов, но для меня соседи в панельках – это даже, может, что-то загадочное. И в слове «загадочное» оно не несет в себе какую-то положительную эмоцию, потому что я всегда в панельках чувствовал вот эту какую-то в подъезде тишину, какие-то шумы, шорканье шагов. Потом какие-то странные запахи из квартиры иногда были. Кто-то иногда просто как будто похлебку варил на 5 этажей, она пахла. Иногда ты можешь просто сидеть ночью у компьютера, что-то читая, и услышать какой-то крик, то ли сверху, то ли снизу, то ли справа где-то. Какой-то стук. Вот эта вот странная атмосфера, что рядом происходит много жизней, которые вот иногда себе дают только знать изредка, то это, да, даже какое-то было больше мистическое чувство, мне кажется, в подъезде.
0: У меня было скорее такое чувство, не знаю, отчуждения. Может, в этом не было прям чего-то очень плохого, но, может быть, до сих пор я к этому не очень привык. Все-таки, когда ты знаешь соседей по имени-отчеству, сколько им лет, у кого какие дети, у кого какие животные, и тут ты не знаешь никого, чувствуешь себя чуть-чуть не по себе.
1: Мне кажется, главный показатель – это то, что ты испытываешь, когда ты заходишь в лифт, если он есть, и слышишь, как прибежают шаги еще другого человека к лифту. Если ты быстрее нажимаешь, чтобы закрылась дверь, и ты уехал вверх, то, наверное, да. Наверное, у тебя с соседями не очень близкий контакт.
0: Мне кажется, я так все время делал.
1: Я думаю, мало кто так не делал.

0: Я закончил университет, и надо было искать жилье. И я, конечно же, начал жить в панельках уже, самых настоящих. И вот началось у меня с Казани. Но в Казани, мне кажется, это вообще была самая мрачная из всех, где я когда-либо вообще бывал. Но тогда я был после универа, ты растерян, ты не знаешь, что делать. Тебя еще тут почти что в армию одной ногой забирают. И из-за этого я как бы особо даже не понимал, насколько это все плохо. Я просто, мне главное было где поспать. А так это была очень мрачная, темная, без мебели. Вся такая страшная панелька. Я даже помню, что когда я захотел заключить договор интернет, ко мне пришла девушка такая очень милая, чтобы договор подписать. Я помню ее лицо, когда я открыл дверь, и она увидела, что у меня внутри моей комнаты и вообще дома. Я думаю, она подумала, что я вообще, может, какой-то неположительный социальный элемент. Она очень быстро от меня убежала. Потом уже вот я, когда перебрался в Москву, тогда вот я уже стал замечать хотя бы что-то. Потому что вот в Москве уровень комфорта уже побольше стал, и уровень достатка стал повыше. И когда ты не выживаешь, а начинаешь более-менее жить, то ты тогда уже начинаешь замечать, в принципе, где ты живешь, как ты живешь и что вокруг тебя. И вот у меня началась история в Москве с Выхино. Это была такая не старая панелька, такая из 90-х, мне кажется, конца 90-х. И из нее у меня был вид на вот эту вот серую стену из старых панелек. Такая старая гвардия, они стояли как будто бы плечом к плечу. Ну, как такая дружина, вместе стояли, рука об руку. И несли такую свою службу. И меня это даже не удручало, этот вид, потому что он всегда был разный. Когда был закат, особенно зимой, он был такой ярко-красный, и на эти серые панельки, на них такие лежали отблески заката, и на душе становилось так приятно, тепло. А если, наоборот, у тебя такое настроение меланхоличное, ты выглядывал в окно, а там вот эти вот серые дома одинаковые, и тоже они подстраивались как будто бы твое настроение. Ну, ты всегда мог увидеть не то, что, в принципе, хотел увидеть. И потом уже я переехал в Северное Тушино, и там я жил в таких примитивных, маленьких и спокойных домах, которые, мне кажется, сейчас попали под реновацию. И вот эти пятиэтажные, простые, милые дома, где даже, мне кажется, розетки были еще такие тоже, как будто бы из 60-х. Я там жил на улице уже, получается, несуществующих героев, героев-панфиловцев. И вот там я чувствовал, что это да, это жилье для окраин. Прямо я ощущал, что это такая жизнь на краю города.
1: Это очень странно, но моим первым домом в Москве стала Сталинка.
0: Или тоталитарная архитектура 50-х годов.
1: Да, девятиэтажка, причем не на окраине. Ближайшим метро было ВДНХ. Правда, до него надо было идти минут 20-25. Транспорт там ходил не очень хорошо. Видимо, поэтому цена этой квартиры была достаточно привлекательной. Там был еще и бабушкин или дедушкин, потому что хозяин квартиры был дедушка, который жил на даче. Ремонт, мебели было там не очень много. В общем, это было недорого. Какого-то пиетета, кстати, к сталинкам не было. Просто вот эта квартира, которую удалось быстро снять. Интересно, что сталинку в итоге я легко покинул ради дома на окраине, потому что вот в этом районе почти не было инфраструктуры. То есть метро было далеко, транспорт был тоже не очень близко. Тогда еще не было вот этого бума открытия магазинов на каждом шагу. В общем, было тяжеловато, и лучше было жить в обжитом районе, в таком крупном доме, среди именно панелек таких девятиэтажных, без балконов, видимо, достаточно тоже простых. И уже в этом районе, это был Медведково, я закрепился. Лично мне, как некоренному жителю большого города, будь то Архангельск, Москва, а выходцу вот из городка все равно маленького, да, вот детство я провел в городке небольшом, да и в Архангельске все равно жил я в своеобразном месте среди деревянных домов, всегда вот интересовал вот этот феномен романтизации панелек, именно самих вот этих серых рядов. Вот в Ютубе, если вы любите музыку, вам наверняка рекомендации Ютуба могли подсунуть компиляции российского постпанка. В свое время эта музыка была, ну, очень модная, сейчас я думаю, фанатов тоже достаточно. И как раз на обложках этих роликов с компиляцией вот эти ряды панелек. Либо на фоне заката, либо какие-то солнечные летние фотки, ну, либо мрачная, в зависимости от тона, потому что есть постпанк и достаточно веселый, оптимистичный. Это иллюстрируется панельками. И как бы вот они получают какую-то, да, вот трансцендентную, мифическую, не знаю, хтоническую какую-то подложку такую, что это вот не просто панелька, а вот что-то такое... что было всегда и будет всегда, наверное. Вот отсюда, мне кажется, эти паблики «Эстетика ебеней» и подобное. Вот мое сердце это никогда не трогало. Видимо, потому что я не вырос там. И для меня это, ну, что-то, куда я попал, что не вызывает у меня отторжения, я в этом живу, ну, нормально. Не буду жить там. И в конце концов, я покинул панельку в Москве ради 25-этажного человейника в Подмосковье. Ну и ничего как бы страшного.
0: Ну, не только YouTube. Еще в ТикТоке очень много или было подобных видео.
1: Я, но видишь, я... бумер, старый уже человек.
0: Но я тоже не пользуюсь, но я просто... Да все равно до меня долетали эти эхо этих ТикТоков. В моем случае романтизация панелек... Я думаю, я подхватил эту волну вот в одно время. И у меня это началось, наверное, когда я пошел на фильм Юрия Быкова «Дурак». И там действие происходит в общежитии. И, конечно же, с первых кадров я как увидел общежитие, в котором происходит действие фильма, я вообще больше ни о чем не смог думать, потому что это было просто один в один общежитие, в котором я прожил 5 лет в городе Ижевске. Даже, мне кажется, меня это отвлекало, потому что я просто сидел и весь фильм думал, неужели это в Ижевске снято? Неужели это мое общежитие? Я прям пытался выглядывать каждый там момент, и как там улица расположена. Но потом я уже к середине фильма, конечно, понял, что это не Ижевск. Это вообще снимали, по-моему, в Тульской области. И там, кстати, есть момент, как герой идет по ночному городу, тоже среди таких пейзажей, знакомых каждому, и там играет группа «Кино». И «Кино» тоже очень ложится на то, что ты сейчас описал. Так что тут, я думаю, независимо от жанра, просто панельки, они уже как бы кровь и плоть всех нас. Там уже можно любую музыку под это подогнать. Вот, и после фильма «Дурак» я ощутил, что вот я что-то чувствую к этим зданиям. И тогда я тоже очень много стал фотографировать именно вот это вот окружение такой обычной жизни вокруг меня. Но потом мне это достаточно быстро наскучило, и через панельки я пришел уже к другому творчеству. Но они были такой для меня дверью к моему, так сказать, творческому стилю.
1: Но... некоторые панельки, ну или большие дома, все-таки трогают мое сердце. Это дома, которые чем-то выделяются. То есть обычно панелька, ну что представляешь себе, серая, одинаковая, архитекторы не подумали, даже сталинка выглядит лучше, там, значит, листики какие-то, эркерчики, богатство архитектурных форм. Панелька груба, проста, сера и, в общем, мало привлекает глаз. Но есть такие здания, не самые типичные. Я их увидел в Республике Коми. Я ее посещал несколько раз. Там живая политическая жизнь. Впервые я попал туда еще в 2015 году, когда работал в газете «Коммерсант», и там посадили губернатора. Был очень громкий такой случай. Чем-то город Сыктывкар напомнил мне Архангельск. Я уже упоминал, что там в центре много панелек. Вот почему так? А потому что активно современными более-менее зданиями Архангельск начали застраивать именно вот с 60-х примерно годов. Сталинки там очень редки, их мало, да, буквально, может, десяток, если по всему городу наберется. Это, но мне кажется, это не очень характерно для российского города. А вот панельками прям стали застраивать, и в центре Сыктывкар раньше был небольшим городом, и, соответственно, как раз когда пошел вот бум вот этого панельного домостроение, он стал активно застраиваться, там улицы похожие, от реки такой современный проспект ведет к вокзалу, там такие же круги на этом проспекте, даже автобус по нему идет с таким же номером 54, в общем, вызывало у меня какие-то чувства. И если, может быть, к архангельским панелькам на этом проспекте у меня были меркантильные такие устремление, вот бы там жить. И они были новые, высокие, там были магазины. То в Сыктывкаре на панельках я увидел панно с изображениями разных профессий Севера. Это и рыбаки, и оленеводы, и летчики, и судоводители, и нефтедобытчики. В общем, очень красиво это было оформлено. А это как раз недалеко еще от одной из крупных гостиниц в Сыктывкаре. То есть, если ты приехал, скорее всего, ты увидишь. И я начал смотреть на это оформление других домов и подметил, что вот там на балконе сделан такой типовой узор в форме какого-то орнамента. Где-то это около крыши орнамент, где-то тоже на торце орнамент, например, или даже панно с изображением кого-то, там охотника, например. Я думал, вот как интересно-то, вот кто-то же подумал это все поместить, а вот в Архангельске, например, не подумали, да, этого сделать. Хотя, в принципе, поморские узоры есть, увековечить профессии северные могли бы, наверное, и там. Но вот как-то на панельках этого в Архангельске не было, да, на каких-то, может, культурных сооружениях, спортивных, да, вот панельки не украшали. И вот почему-то я думал, вот мои мысли ходили вокруг этого периодически, особенно когда по какому-то делу приезжал в Коми. И в итоге я решил про это написать. Но как раз к тому времени местные жители стали увлекаться вот этим, наверное, можно сказать, творчеством на панельках. В университете преподавательница Нелли Линцевич стала в том числе изучать его, использовать эти орнаменты для дизайн-проектов своих, собственных студентов. Стали это как-то даже немножко они каталогизировать. Я написал про это материал. Сложно, наверное, свои материалы хвалить. Не знаю, хороший он и плохой, но для меня это один из любимых материалов почему-то. Но он такой живой, и, в принципе, эта история понятна, что вот была такая художественная архитектурная школа, которая внедряла это, были местные власти, которые, в принципе, были не против еще в советское время. И так вот эти панельки оказались украшенными, и, в принципе, люди их любят, изучают и как-то даже вот вносят в какие-то дизайнерские поделки.
0: Могу дополнить твой рассказ тем, что Коми очень похожа в этом плане на Удмуртию. Удмуртия тоже финно-угорская республика. И в Удмуртии тоже не в таком далеком прошлом был заключен под стражу глава республики. И в Удмуртии тоже на панельных домах часто обыгрываются те мотивы, про которые ты только что рассказал. Но в Ижевске есть проект, который сделали современные художники уже в современной России. И этот проект называется «Упаковка». По-моему, там один из главных художников это был Анфим Ханыков или Ханыков. И их творческая группа, сейчас они называются, по-моему, «Творческая дача», они нанесли на несколько ижевских панелек эмблемы, картинки, которые наносят на картонные коробки, где вот изображена стрелочка вверх, зонтик или бокал, который обозначает, что это что-то хрупкое. И на некоторых написано на этих панельках слово «не кантовать». То есть они буквально превратили коробки, эти панельные, в самые настоящие коробки. Этот проект, он международный, есть по одному такому зданию в Ульяновске и одно, по-моему, даже в Амстердаме. Но я не знаю, есть ли они там до сих пор, но в Ижевске этот проект до сих пор есть, и аж 4 здания выглядят как коробки, прям как настоящие коробки. Так что спешите поймать это мгновение.
1: Но ты и сам, можно сказать, поработал с панельками.
0: Ну вот, Андрей, ты про панельки текстом рассказал, а я их, собственно, оживил. Я в один из периодов, когда я был в Ижевске, это, по-моему, был 2021 год, я был в городе и решил отснять вот эти вот дома. До этого я уже делал такой проект, но я снимал советские панно, которые были в городе. А тут я решил обратить внимание вот именно на типовое жилье. Я приехал, отснял эти дома и потом оживил все эти картины, которые изображены на этих зданиях. И я думал, что про него напишут, возможно, местные СМИ какие-то ижевские, чтобы это вызвало какой-то интерес. Но в итоге это, как говорится, взорвало интернет, и это просто стало везде, в том числе на иностранных всяких сайтах и новостных площадках. Почему-то очень в Турции это популярно было. И я, честно говоря, был в шоке, но потом я понял, что это, да, это было неминуемо, потому что Я сейчас, наверное, раскрою очень страшный секрет, но все эти орнаменты, они на самом деле похожи у очень многих народов. То есть для многих это было знакомо, и в то же время панельки, многие в них выросли, в отличие от нас с тобой, правда. И многие в детстве наверняка ходили, смотрели на все эти картины, на эти вот замерзшие рисунки на стенах этих серых домов. И они у себя в своем сознании детском, они их оживляли. И вот сейчас уже повзрослевшие люди, они увидели, как все это ожило. И я думаю, это вызвало даже не какой-то эффект вау или что-то подобное, а просто это было очень щемящее и, мне кажется, очень детское чувство, которое многие испытали.
1: А у тебя не возникало мысли оживить ковер? Ковер – это тоже атрибут жизни в любом советском доме, большом, малом, и в панельке тоже висит на стене ковер. И, не знаю, помнишь ты или нет, и наши слушатели помнят или нет, были ковры не то, что там с котятами или с цветами, а вот с какими-то узорами, в которых, особенно в сумерках, могли угадываться какие-то морды зверей, либо человеческие лица, либо, может быть, в каком-то орнаменте ты видел какие-то предметы, особенно, может, когда у тебя была температура в детстве, ты болел, и вот, значит, ковер складывался в такие причудливые. У тебя не было такой мысли оживить ковер?
0: Ну, сразу скажу, что нет, потому что ничто не сможет оживить это чувство прикосновения к ковру, когда ты его терешь в детстве. Ты же его растираешь обычно, ты на него тоже и смотришь, но ты его трогаешь постоянно.
1: Его ворсишество.
0: Так что и тут я бессилен. Да и в принципе, знаешь, столько в России серых панелек, которые просто можно все раскрашивать. Я думаю, очень много впереди работы.
1: В принципе, даже вот по Коми видно, что там часть этих панелек даже в 90-е годы была построена. Сделать какое-то панно, выделить эту панельку из ряда других, ну и в то же время и другие как-то, значит, выделить, как-то их обозначить, вполне неплохо работает. Они перестают быть вот этой серой массой, они начинают иметь свое лицо. Даже вот использование небольших каких-то орнаментов уже меняет их вид. Но в Москве мы видим, ты вот вспоминал реновацию, совершенно другое. Панельки берут и сносят, даже несмотря, кстати, на протесты жителей, ведь люди часто не хотят покидать их, да, они говорят, наш дом еще крепкий, не надо там, не трогайте его. Тем не менее, их выселяют куда-то, значит, либо в том же районе, либо заселяют в какие-то дома даже и на окраинах.
0: Ну, мне кажется, ты сейчас сказал что-то такое на столичном, потому что люди не из крупных городов России, это, в принципе, идея сносить панельные дома – кажется чем-то абсолютно нереальным, чем-то фантастическим, потому что, ну, если ты снесешь панельки, что тогда останется от России?
1: Будем надеяться, что у региональных властей хватит соблазна, ну и, может быть, банально, не хватит денег для реализации таких не самых понятных планов, потому что даже в Москве, в общем, оказывается, что дома, которые идут на замену панелькам, не лучше их.

0: Рассказывайте нам свои истории о панельках. Возможно, например, вам не хватило в этом выпуске каких-то детских переживаний, да, таких простых и искренних. Но вы можете нам рассказать о них, и мы их прочитаем.
1: Да, пишите. Я человек, который голосовые сообщения не слушает, и я думаю, среди вас тоже много таких людей. Поэтому не стесняйтесь писать текст.
0: Всем пока. С вами были Андрей Перцев.
1: И Андрей Першин. Слушайте нас, где бы вы ни были.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения. Поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: сами голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, писатым.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись

0: Сергей.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский.
1: На данном участке фронта противник прорвал оборону и продвинулся вглубь.
2: Таганаш.
1: Так это вы доказали, что бронепоезд пройти не может?
3: Так точно, ваше превосходительство. Физической силы возможности нет. Сортировали вручную, забили начисто. Пробка.
1: Вторая печка, значит, с угаром.
4: Залить печку!
1: Мне почему-то кажется, что вы хорошо относитесь к большевикам. Вы не бойтесь, поговорить со мной откровенно. У каждого человека должны быть свои убеждения, и скрывать он их не должен.
3: За что такое подозрение? У меня дети.
1: Дать сапер толкать, сортировать 15 минут времени, чтобы офицер прошел за выходной семафор. Если в течение этого времени приказание не будет исполнено, коменданта арестовать, а начальника станции повесить на семафоре, осветив под ним надпись «Саботаж».
0: Армен Джигарханян в роли генерала Хлудова. Это спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова. Спектакль Московского театра имени Маяковского, который поставил Андрей Гончаров. Это было в 1978 году, а аудиоверсия была сделана 2 годами позже. Невозможно не упомянуть имя Михаила Булгакова, когда говоришь о театральной цензуре. А сегодня мы снова продолжаем этот разговор, как собирались, раз в месяц говорить об этой теме. О современной цензуре в российском театре можно говорить бесконечно много. Мы тоже будем это делать, тем более, что поводов становится только больше. Но сегодня, нисколько не претендуя на историческую полноту, мы вернемся примерно на 100 лет назад. Впрочем, в прошлый раз я остановился на «Лесе» Островского, и «Лес» был написан в 1870 году. К этому моменту в Российской империи уже 5 лет как существовала новая, высокоцентрализованная система цензуры. Не только театральной, цензуры вообще, она касалась всего литературы, газет, журналов, ну и, естественно, и театра. Эта новая система была введена в действие 1 сентября 1865 года, когда заработал закон, называвшийся «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати». В соответствии с этим законом был создан новый главный цензурный орган – Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел Российской империи. Хотя по делам печати, но театры тоже входили в поле деятельности главного управления. Это управление менялось, оно становилось больше, его функции расширялись, но, в принципе, эта система не менялась до 1917 года. И нужно сказать, что Главное управление по делам печати не только надзирало и запрещало, но и сделало как минимум одно, но по-настоящему важное дело, поскольку в управлении была библиотека, куда издатели были обязаны присылать по 2 экземпляра каждой изданной в России книги. И на основе этой библиотеки в 1917 году Временное правительство создало книжную палату. Начальниками Главного цензурного ведомства Российской империи были люди разной степени образованности, реакционности и рвения. Но один из них оказался увековечен в стихах. Михаил Николаевич Лонгинов стал персонажем одного из самых известных сатирических текстов русской поэзии. Ведь именно ему адресовано послание к Лонгинову о дарвинизме Алексея Константиновича Толстого.
5: «Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати. Ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, ведь такое, Миша, дело пахнет ересью отчасти. Ведь подобные примеры подавать неосторожно, и тебя за скудость веры в Соловки сослать бы можно».
0: Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел Российской империи просуществовало ровно столько, сколько существовала Российская империя. Оно было ликвидировано Временным правительством 8 марта 1917 года. А 27 апреля того же года Временное правительство полностью отменило цензуру и предоставило театрам автономию. Как мы понимаем, Эта свобода продлилась совсем недолго. Уже 9 ноября большевики передали все российские театры в ведение Государственной комиссии по просвещению. Позже это ведомство стало называться Наркомпрос, Народный комиссариат по делам просвещения. И при этой комиссии в январе 18 года был учрежден театральный отдел ТЭО. О национализации театра в первые два года советской власти еще речь не идет. Но частное предпринимательство в сфере сценических искусств постепенно отменяют. В 18 году антрепренерам запрещают показ спектаклей без предварительного разрешения Наркомпроса. В 19-м запрещают заключать контракты с артистами без предварительного разрешения ТЭО. Требуют заключать договоры только по тарифным ставкам, которые утвердили профсоюзы и Наркомтруд. Наконец, 26 августа 1919 года выходит подписанный Лениным и Наркомом просвещения Луначарским декрет. Совет народных комиссаров, подписанный Лениным и Наркомом просвещения Луначарским декрет Совета народных комиссаров Российской Федерации об объединении театрального отдела. Вот только некоторые его положения, это довольно длинный документ, но вот самое существенное.
5: Для урегулирования всего театрального дела России учреждается Центральный комитет Центра театра при Народном комиссариате по просвещению. Третье. Высшее руководство всеми театрами, как государственными, так и принадлежащими отдельным ведомствам, военному, кооперативам, советам депутатов и т.п. объединяется в Центротеатре. Четвертое. Всякое театральное имущество, здание, реквизит, ввиду представляемой им культурной ценности, объявляется национальным имуществом. Пятое. Со дня опубликования декрета воспрещается кому бы то ни было вывоз за границу, уничтожение, обесценение или продажа театрального имущества без разрешения на то Центра театра для театров, имеющих общегосударственное значение, и для театров, имеющих местное значение, отделов народного образования. Шестое. Установление цен на места в зрительном зале определяется Центротеатром по соглашению с коллегией Народного комиссариата по просвещению и Народного комиссариата финансов на основании заключения местных отделов народного образования. Седьмое. Постановление Центротеатра, касающееся платы за места, обязательно для всех театров России. Шестнадцатое. Театры, находившиеся в распоряжении частных антрепренеров или организаций, не гарантирующих высокого культурного уровня, или, наконец, труп вновь составленных и не имеющих определенной физиономии, пользуются предоставленным им национальным театральным имуществом при условии включения в их правление представителей местного отдела народного образования, если дело идет о театре местного значения, и центра театра, если дело идет о театре, долженствующем иметь значение государственное. 21. Так называемые государственные театры, то есть Большой и Малый в Москве, Мариинский, Александринский и Михайловский в Петрограде, управляются на основании тех положений, которые приняты для управления ими соответственным уложением. 25. Порядок субсидирования театров будет особо выработан Центротеатром по соглашению с Народным комиссариатом финансов и государственного контроля. 26. При назначении субсидии театрам Центротеатр сообразуется как с финансовой стороной театрального предприятия, так в особенности с художественными достоинствами труппы и общей полезностью направления театра.
0: Эти тотальная централизация и контроль достигли своего пика к 1922 году, когда было создано единое цензурное ведомство «Главлит», а в 23 году в его составе появился отдел, занимавшийся исключительно театральной цензурой – Главный репертуарный комитет. Позднее Главный комитет по контролю за зрелищами и репертуар, или, как его все называли, Главрепертком. В постановлении о создании нового органа Главреперткома говорилось – ни одно произведение не может быть допущено к публичному исполнению без разрешения главреперткома или его местных органов.

0: И вот как раз в это время Михаил Булгаков начинает писать пьесу.
1: Я слушаю.
2: Честь имею представиться, товарищ министр торговли Корзухин. Совет министров уполномочил меня, ваше превосходительство, обратиться к вам с тремя запросами. Я только что из Севастополя. Первое, мне поручили узнать о судьбе арестованных в Симферополе пятерых рабочих, увезенных согласно вашего распоряжения, сюда в Ставку.
1: Когда, да, вы из другого перрона, Исаул, предъявите арестованных господину товарищу министра.
2: Прошу.
3: Мешки! Мешки! Мешки на фонарях! 5 мешков! 5 симферопольских рабочих!
1: Ну что, исчерпан первый вопрос. Слушаю второй.
2: Второй касается непосредственно моего министерства. Здесь на станции застряли грузы особо важного назначения. И спрашиваю разрешение и содействие вашего превосходительства к тому, чтобы их срочно протолкнуть в Севастополь.
1: А какой именно груз?
2: Экспортный пушной товар, предназначенный за границу.
1: Пушной товар. А в каких составах груз?
2: Прошу вас.
1: Исаул, составы, обозначенные здесь, загнать в тупик, в керосин и зажечь.
2: Слушай, одну минутку, позвольте, позвольте.
1: Короче, третий вопрос.
2: Положение на фронте.
1: Какое может быть положение на фронте? Бестолочь. Из пушек стреляют. Командующему фронтом печку с угаром под нос подсунули. Кубанцев мне прислал главнокомандующий в подарок. Они босые. Ни ресторанов, ни девочек. Тоска зеленая. Вот и сидим на табуретах, как попугай. Положение. Поезжайте в Севастополь, господин Корзухин, и скажите тыловым гнидам, чтобы чемоданы укладывали. Красные завтра будут здесь. Еще скажите, что заграничным шлюхам соболих манжет не видать. Пушной товар.
2: Это неслыханно. Я буду иметь честь доложить об этом главнокомандующему.
1: Да-да, пожалуйста.
2: Где тут поезд на Севастополь? Поезд на Севастополь! Господа, где тут поезд на Севастополь?
1: Смирно!
0: Ну, нам нет необходимости пересказывать все заключения Булгакова и его борьбу с цензорами. Эта история хорошо известна, особенно судьба пьесы «Дни Турбиных» и особенная роль Сталина в возобновлении мхатовского спектакля в 1932 году. Но к 1929 году все опубликованные или представленные в театре пьесы Булгакова «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Дни Турбиных» и «Бег» официально, то есть главреперткомом, запрещены. Откуда мы это знаем? Мы знаем об этом, потому что в 1929 году с советской цензурой случился последний припадок откровенности. В том году главрепертком опубликовал справочник, который назывался «Репертуарный указатель. Список разрешенных и запрещенных к исполнению на сцене произведений». Никогда после цензурная информация не раскрывалась. После она существовала только под грифом «секретно». Указатель 29-го года давал театрам, концертам, организациям, клубам возможность выбирать только разрешенные пьесы, песни, музыкальные номера. Впрочем, с ними тоже было не все просто. Этот сборник 29-го года был результатом партийного совещания по вопросам театральной политики, которое прошло в 27-м году. И цензурным органам нужно было разобраться не только с современной драматургией, но и классической. Многие деятели, например,

0: близкие политкульту, требовали отказаться от классического репертуара. А наркомат просвещения и лично нарком Анатолий Луначарский, который, кстати, тоже был драматургом, они выступали за сохранение классики в советском театре как важного элемента строительства нового искусства. В результате все доступные в Советском Союзе пьесы были распределены по 5 категориям. Запрещенные и 4 разрешенные. Они все немножко отличались друг от друга.
1: Литера А. Драматическое произведение по своей идеологической установке наиболее для нас приемлемое, обладающее значительными формальными достоинствами и поэтому рекомендуемое главреперткомом к повсеместной постановке. По линии классического репертуара, такое произведение, которое при наличии высокого формального совершенства в своей социально-политической значимости не потеряло значения для советской аудитории. Литера Б. Произведение вполне идеологически приемлемое и допускаемое беспрепятственно к повсеместной постановке. Из классических – такое, которое при наличии выдающихся формальных достоинств крайне незначительно с точки зрения социальной значимости. Литера В. Произведение идеологически не вполне выдержанное, но не настолько, чтобы его следовало запрещать. Современное драматическое произведение, обладающее значительными формальными достоинствами при наличии нечеткой расплывчатой идеологической установки. Так называемые развлекательные пьесы, социальная значимость которых крайне ничтожна. Из классических же литеру В имеют те произведения, идеологическая приемлемость которых спорна и сомнительна, и к тому же по своим формальным достоинствам они не могут быть отнесены к разряду лучших классических произведений. Литера Г. Пьесы идеологически вполне приемлемые, допускаемые к повсеместному показу, по своей форме так называемые агитки, то есть такие, в которых содержание, форма и язык произведения в достаточной степени примитивны и несложны. Обычно это репертуар, приурочиваемый к известным политическим кампаниям, историческим дням и тому подобное. Прежде эти пьесы включались в литеру А, теперь же они выделены в особую категорию, имеющую литеру Г.
0: Одним словом, репертуарный сборник 29-го года – это удивительное чтение. Понятно, почему запрещены сказания о городе Китеже Римского-Корсакова и «Жизнь царя Глинки», пьесы Алексея Ремезова и «Орленок» Эдмунда Ростана. Почему запрещено то, что в сборнике называется кабацко-цыганским песенным репертуаром. Понятно, какие претензии вызывала у советских цензоров бабушка нынешнего стендапа, эстрадная политическая сатира. Но почему запрещены «Принцесса Грёза» того же Ростана и пьесы Джерома Клапки-Джерома? Что было крамольного в комедии Дэвида Гутмана и Виктора Ардова «Мы пахали»? Почему Бейдерка и Сильва и Мэри Кальман разрешены, а «Принцесса цирка» запрещена? Так или иначе, после 29-го года все эти списки, конечно же, менялись, но они оказались засекреченными. И к этому моменту все пьесы Булгакова запрещены, при этом он не отлучен от театра профессионально. Да? Все это время он работает в театрах. Сначала в МХАТе, потом в Большом. Но ее пьесы не ставили. «Дни Турбиных» вернулись в 32-м году на сцену МХАТа. «Кабала Святош» вышла в 36-м году, пережила только несколько показов и была снята. Иван Васильевич дошел до генеральной репетиции в Театре сатиры. Это было 13 мая 1936 года. На эту генеральную репетицию пришли члены Московского горкома партии, члены ЦК, и на этом все закончилось. Пьеса была издана только в 1965 году, и знаем мы ее, скорее, по более позднему фильму Леонида Гайдая.
2: Садись.
3: Пиши. Царский указ.
4: Приказываю послать войско, выбить крымского хана с изюмского шляха.
3: Точку поставь.
5: Точка.
3: Подпиши, великий государь.
2: Я не имею права подписывать такие исторические документы. Да я не имею права подписывать.
3: Держи, Федя. Да скажи им, чтобы назад не торопились. Пусть на обратном пути Казань возьмут. Ну, чтобы два раза не ездить.
4: Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша. Вы ее давным-давно взяли.
3: Да?
4: Ну?
3: Это вы поспешили.
4: Не вели Казань.
3: Ну, ладно, ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать.
0: На этом мы попрощаемся с вами до начала сентября. В описании эпизода на сайте можно найти форму обратной связи. Если за это время, пока мы немножко переформатируем свою деятельность, у вас появится желание и возможность поделиться своими впечатлениями или пожеланиями, мы будем рады это прочитать. Пока мы с вами прощаемся. В записи этого эпизода принимала участие Полина Филиппова. Спасибо большое, Полина. С вами был подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.
1: С каждым годом терни будут только...

0: радио Сахаров. Нас много.
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в Кабачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава Чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск, пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава Чая», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще, что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен YouTube в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава Чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава Чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
2: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
2: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
2: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, которые, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить. И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
2: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
2: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется, работали вместе 2 года. И ты такой, ну расскажи, что это-то такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
2: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея-то все-таки была твоя, да.
2: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
2: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще-то сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на

0: много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что, забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе, мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что, типа, хорошо было придумано под начало войны, прошло уже там, допустим, 4 месяца, да, и все было устроено совершенно по-другому.
1: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом ты выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. Потому что это все время менялось, и какие-то долго проекции, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это, и это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
0: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
1: Благодаря подкасту «Кавачай».
0: Я была найдена.
1: Найдена.
2: Сханчена.
1: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
2: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
1: Не, ну там было так, мы начали делать службу поддержки, параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются, наверное, это персональный массажистский красильщик, он строит на них личный бренд, и это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки, и в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
2: Некоторый конфликт интересов получается, да.
1: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
2: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
0: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что а вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо довольно страшно ставить под это свое имя. И ну как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там типа россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала? Потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
2: Угу. Илюха, ты когда вот ты ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
1: Да не отлично реагировали.
0: Я ездил один раз с Ильей.
1: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
2: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
1: Да.
2: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней

0: ездили как бы от лица Ковача.
1: Ситуэйшн заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
0: Ситуэйшн заключался в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я почему про это говорю, что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
1: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими, что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину, а про Украину, но русня, да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
0: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
1: Ну, бывает такое, знаешь, случается. А особенно такое обычно случается осенью в Риге.
0: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи. Ну.
2: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
1: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не верю. Когда дождь идет, знаете, вот этот...
0: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
1: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми. С россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами. И ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Начинаешь... Вот делаем мы, не знаю, благотворительность, и делаем мы... начинаем общаться с благотворительными организациями в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
2: Это правда.
1: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать, а тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, я совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
0: Ну, как ведущая подкаст Ковача, я только приветствую такой...
1: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, на самом деле. Особенно вот эти 2 года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно, потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно. Потом тебе задавать вопросы, и выясняется, что ты все вот предположения, как ты думал, как надо там не сразу выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки. Все на самом деле понимал неправильно. Поэтому завели в Slack канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, ты спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделать вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
0: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
1: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
0: Ну да, да-да-да.
2: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
1: Так.
2: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по МСК.
1: Ой-ой-ой.
2: И вот, ну, как бы, вот, в службе поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
1: Ну, тут, как бы, тут можно было бы догадаться, да, но, в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
0: Да, ну, у нас это в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
1: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
0: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
1: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
0: Я хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
1: О, Господи, Михаил нас слушает?
0: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
1: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
0: Как все к этому пришло и почему?
1: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформой. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
0: Например, меня.
1: Да, я тебя люблю, да. Вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да. Сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да. И таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
0: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
1: Да, ну, приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот. Не говоря о том, что, как бы, конечно же, сейчас я уверен, что люди медленно, но отписываются.
0: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
1: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полуши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
0: Ну еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только, даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
1: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, то, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то, ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой» и собираем деньги в Украину. И уже собрали 200 тысяч, а к концу года за 500 000 выйдем. Ну, так точно, скорее всего, хорошо выйдем за 500 000. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся. Оказалось не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за 3 дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города, потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей, потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-то новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свое изначальное мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
2: Я думаю, что у службы поддержки у нее вначале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта функция, вот происходит ад, распространите. И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще, мы жили как бы на этом вайбе, как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
1: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
2: Да.
1: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция распространите, специальная функция распространите, в таком виде не нужна. Это не только распространите, то есть это посмотрите, это возможно. Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место, условно. Да? И, ну, понимаете, условно цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, сиюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
2: Очень поздно.
1: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
2: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
1: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что ну как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это уже было, и это уже было.
0: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы кто не то, что... Ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
1: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
0: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал с про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
1: Гораздо больше.
0: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
1: Да, я провалился как 2 нации.
0: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
1: 2 по цене одной.
0: Да, господи, 2 нации по цене одной. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить. На самом деле, ну, такое, не знаю, я не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас с совершенно жуткими последствиями. Значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал ну, такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно это сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
1: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать? У нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать. Mm. пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
2: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая, жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто, и у меня, я такая, что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал, типа, шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
1: Ну, теперь он может продать все эти шаржи.
2: Да.
1: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
0: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
1: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам. Да,
0: приятного прослушивания.
2: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
0: Вообще позиция хорошая, конечно, даже, я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но, с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
2: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
1: Да,
0: хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
1: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывает проект, который говорит, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории. Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но нужно важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да, одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки. Угу. Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
0: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
1: Просто передать, и все равно этим кто-то должен заниматься, понимаешь?
0: Угу.
1: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
0: Угу.
1: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
0: Ну, то есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
1: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
0: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
2: Это и не поражение, Леш. Это просто типа...
1: Да не, мы вообще молодцы.
2: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
1: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета повыкладываем некоторое количество материалов. разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало двухлетнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть трое детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
0: пожить.
1: В принципе, пожить, да. Нормально.
0: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
1: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
0: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый незаслуженно ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Кавачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
2: Да? Прости, да?
1: Как кто?
0: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
2: А, ну это только Саша и все.
0: Ну мало ли, мы никогда, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
1: Но звучит хорошо, так.
0: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
1: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
2: Не вариант.
1: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
2: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать. Наставим.
1: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
0: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
1: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи. И что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше». Потому что это просто психологическое издевательство.
2: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
1: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
0: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Кавачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
1: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
0: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Кавачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
1: А могу съездить в отпуск?
0: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
1: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь оттуда. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
0: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
1: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинают дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
0: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать...
1: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
0: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
1: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
0: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди, и каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
1: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа совместная наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать, как бы всегда был один человек, который был не согласен.
2: Можем его назвать.
1: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен, и в конце концов мы поняли, что мы, блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам были очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы, и это действительно очень хочется не потерять.
2: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
1: Ну, как здорово.
0: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как выйти в того? Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
1: Значит, возьмите склейка слушателей в интернете такое.
0: На скорости 1.5, да.
1: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляемся.

0: Это было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача. А именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
1: Че,
2: ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемся.
2: Пока-пока.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия-32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия-32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда изнято. Это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода

0: про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
1: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну,

0: Мздат-проекты, они тем и важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит пингвинам Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
2: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
2: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Елена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
2: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане писателя намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бавеле?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, то есть насколько они не могут получить. Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре читают книжки, наверное.
2: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли бы подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают.
2: Да, да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: хороший
2: большой.
1: Хороший вопрос, да.
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями, и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написаны цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна, это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессии сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где есть свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить. Но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не «Popcorn Books», а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт, то есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kids in Press», замечательным, Иган Джабаровой «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть, этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... по сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
2: не бесплатно нужно... можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
2: не,
0: пережить.
2: Ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
2: во всех, в список Роспотребнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина «Babel Books» в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий, в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира и постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь, перестройка, революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
3: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него — закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина. Собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота и электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова –

0: хочется гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте Волги впадающей.

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые переведут историю, люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но, если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге, в массовом порядке, выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не иметь никаких убеждений, отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент. Это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да,

Чумак, Кашпировский и так далее. Все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации, просвещения и гуманизма произошел буквально одномоментно. Дальше. Конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше. Самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 92-м году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 93-го года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет, в России не было. В Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 11-го года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого – вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый, он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить, либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь, возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента, а с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой.
Вторая категория – это подданные. Это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане. То есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее. Те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это, прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% в годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 1954 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 1968 году, а Илья Кричевский в 1963 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил Матиаса Руста. Помните этот его прилёт в 87-м году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий – это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту, что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном?
Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что на самом деле ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы. Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% — это болото. И власть и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать? Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированный в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти 3 боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это «Краткая теория всего» — подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем этот сезон при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю с СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем антропологический роман Анны Клепиковой «Наверное, я дурак».
0: «Наверное, я дурак». Антропологический роман. Анна Клепикова, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018 год. Это научная работа, замаскированная под роман. Антропологу Анне Клепиковой нужно было писать кандидатскую диссертацию, и чтобы собрать материал, она волонтерила в двух учреждениях. В детском доме-интернате для детей с нарушениями развития и в психоневрологическом интернате для взрослых. Результат – кандидатская и роман, основанный на ее полевых дневниках и записях, в котором подробно описана жизнь людей с инвалидностью и то, как санитарки, воспитательницы и волонтеры влияют на эту жизнь. Сегодня поговорим о том, в какой ужас может превратиться банный день и почему не надо искать границу между людьми и животными. В прошлом выпуске мы с тобой обсуждали подростков. Кринж.
1: Или имба.
0: Или имба. Узнаем из отзывов. Вот. Ну, в общем, обсуждали подростков, которые такие, как бы, полудети, полулюди. Уже есть тело, уже немножко подрос мозг, но прав только наполовину, как у дееспособного человека. И я предложила обсудить следующим роман «Наверное, я дурак» про людей с нарушениями развития, детей с нарушениями развития, детей с инвалидностью. Разные есть формулировки, мне кажется, мы разные их будем использовать, потому что это люди, которые недееспособны и вряд ли когда-нибудь станут дееспособны. У них просто, ну, они не вырастут из этого состояния и не приобретут автоматически какие-то права. Вот, и вообще меня эта книга «Наверное, я дурак» ужасно впечатлила, когда я ее читала еще там лет 5 назад, впечатлила сейчас снова, когда ее перечитывала. И я хочу начать с обсуждения одной сцены. Это такая зарисовка про банный день в детском учреждении.
1: Да, давай мы сразу обозначим. Это ДДИ, то есть это детский дом для детей с инвалидностью. И это очень специфическое учреждение.
0: И банный день там тоже очень специфический. Это наверняка не то, что вы себе представили, как типа, не знаю, банный день в лагере у детей. Все идут в баню.
1: Мне кажется, я больше никогда не буду воспринимать слово «банный» как раньше. Я так люблю слово «банный». Оно такое вот именно про чистоту, пар, радость, расслабление. Больше нет.
0: Вот. Ну, в общем, в чем суть? Анна Клепикова приходит первый день волонтерить ДДИ. Первый же день — это банный день. Такой день у детей раз в неделю. И все это абсолютный хаос, потому что там дети очень разные, в смысле от тех, которые вообще не могут, ну...
1: Ничего, буквально ничего, они практически не двигаются вообще.
0: Да, да, до тех, которые, например, не знаю, могут ползти, у которых, например, верхняя часть тела ок, например, ходить они не могут. Или, например, наоборот, дети с ментальной инвалидностью, но которые, типа, хорошо ходят, двигаются, руки, ноги на месте. И вот весь этот хаос надо как-то помыть. Работницы кого-то, значит, раздевают, кто-то раздевается сам, и буквально меня, честно говоря, вот поразило вот это простое предложение, что дети ползут в ванную комнату. Меня это как-то вообще, это первое, что меня, ну, ужаснуло, потому что я представила, как бы, ну, вообще ползут по полу, голые дети ползут в ванную. И там много-много разных деталей, но, например, после каждого мытья не смывается ванная. В смысле, не смывается вода оттуда. Потому что, типа, не хватает времени, у работниц этих, значит, нянчик вообще такая логика, что, типа, да чё они, ну, они же не шахтеры. Там глава называется «Не шахтеры», чё они? Они же там нигде на улице не ходят, как бы они не очень грязные, хотя Анна пишет, что вообще-то вода там уже коричневая. Ну, типа, и следующий ребенок туда же погружается, что погружают их грубо, что, с одной стороны, это можно понять, потому что у многих детей так называемые спастичные тела, я так понимаю, которые...
1: Спастика — это когда у тебя мышцы резко зажимаются и не разжимаются спокойно по твоей воле.
0: В общем, тяжело этих детей, ну, тяжело с ними управляться, тяжело их положить в ванну действительно аккуратно, они просто еще как бы тяжелые дети.
1: Это сделать, чтобы они не утонули.
0: Да. Дети, если что, это имеется в виду до 18 лет. То есть там может быть как 6-летний малыш, который, не знаю, не ходит, и ты его можешь в ванну погрузить, так и 17-летний довольно большой ребенок, который при этом лежачий, например. Его надо тоже как-то опустить. Вот, и там нет никакой приватности. Своих мочалок у детей нет, то есть там типа общие просто мочалки.
1: Более того, вспомни, что они у них теоретически есть, но никто не помнит о том, чьи они, так же, как и из пеленки, которые используются вместо полотенец, которые тоже на самом деле как бы для проверок есть.
0: А по факту их экономят. Да, и завершается эта процедура мытья стрижкой ногтей. В целом, стрижка ногтей другому человеку довольно интимный акт. Особенно стрижка ногтей на ногах. А теперь представьте, что это дети, у которых различные физические особенности, дети, за которыми ухаживают, конечно, врачи какие-то, но до чего-то просто у них то ли не доходят руки, то ли они забивают, то ли им кажется, что это не надо лечить. И вот Анна описывает, как ей надо постричь ногти, пораженные грибком, толстые, как бы их тяжело постричь. Ни о какой вообще дезинфекции там речь не идет. Она пытается как-то протирать спиртом после, ну, вот детей с грибком инструменты, потому что ей уже самой стыдно. Она описывает, как, ну, я просто не могу как бы позволить себе дальше как-то этот грибок распространять. От этого запах исходит от ног, и вообще от всех детей исходят запахи. И она признается, что она двум детям просто не смогла постричь ногти. Ну, типа, у нее не получилось вообще. И что она испытывала стыд, и как бы она должна была это сделать. А с другой стороны, она говорит, меня никто не предупреждал. Никто. Там были какие-то подготовительные 2 дня, какие-то мини-курсы волонтеров. Никто не предупреждает об этом количестве физического...
1: Физиологического, я бы сказала. Такое,
0: да, физиологического, да. С которым вот волонтер и нянечки каждый день сталкиваются. Вот, и это просто одна открывающая практически сцена этой книги. Она вся состоит из таких подробных описаний быта, который вообще-то скрыт ото всех. Это очень закрытое учреждение. Туда невозможно просто сказать, а давайте я навещу детей. Туда никак не попадешь, кроме как через волонтерскую организацию. Вот, и это вообще одно из немногих описаний, кроме журналистских, собственно, быта таких учреждений.
1: Я очень хотела прочитать эту книгу тоже давно, но я знала, что мне будет... Прям тяжело ее читать, будет прям плохо, потому что я, ну, очень хорошо начинаю представлять себе все по жизни, потому что я мега сопереживательный пирожочек, вот. И я помню, как читала материалы журналистки Елены Костюченко про психоневрологические интернаты, которые ПНИ. Кроме того, я много лет так или иначе тоже занималась то волонтерством, то какой-то еще помощью разным фондам, и поэтому в принципе, это темы, которые мне достаточно близки и понятны. Но это не является противоядием к тому, что ты узнаешь в этой книге. Вот. Как книга устроена, да? Она состоит из 2 частей. Первая часть посвящена ДДИ, то есть детским домам, вторая – ПНИ.
0: Если что, еще логика такая, что дети из ДДИ потом переходят в ПНИ. Просто вот как по накатанной дорожке.
1: И, в общем, Клепикова сначала приходит в ДДИ и рассказывает нам про детей, потом про работниц, про быт и про какие-то разные составляющие этой структуры, этой институции. То есть вот что в ней вообще бывает. Расписание, обходы, вот. А, значит, вторая часть про ПНИ тоже таким же образом созданная. Каждый рассказ такая маленькая главка. Но поскольку это изначально текст, завязанный на диссертации, казалось бы, ты ждешь там научной части большой сразу. Ее там большой сразу нет, но есть сноски и комментарии, которые дает научный руководитель Клепиковой, антрополог Илья Утехин. И то, как он дает этот комментарий, это тоже отдельная история, потому что в нем гораздо больше антропологии, отстранения и такого взгляда со стороны, который очень-очень специфичен.
0: Особенно после книги, как бы, мне кажется, хорошо, что он стоит в конце, а не в начале, что это послесловие, а не предисловие.
1: Да, я думаю, это специально.
0: Да, конечно. Я думаю, это специально, потому что взгляд отличается. Типа у Клепиковой она одновременно остается антропологом, в смысле, что она вот на все, я себе так представляю антропологов, что они вот заходят в какую-то, не знаю, среду, и они на все смотрят немножко как инопланетяне. Типа они представляют, что я, вот я не человек. А как вы едите? А как вы разговариваете? А как вы решаете вообще микроскопические проблемы какие-то бытовые. И это для меня очень интересный взгляд, потому что он в том числе позволяет посмотреть со стороны на типа привычные вещи. Или понять, что то, что я считаю нормой, где-то в каких-то местах нормой не является. Вот. И она, короче, с одной стороны антрополог, а с другой стороны она включает туда свои эмоции довольно много и не стесняется.
1: Тут, мне кажется, важный момент просто, что школы антропологии, они есть разные, и еще они менялись в течение истории. И вот как бы если раньше антрополог заходил как инопланетянин, а дальше улетал в своей прекрасной тарелке, вот, и это было как бы нормой, то в современной антропологии считается, что вообще себя как субъекта ты включаешь внутрь этой антропологической задачи своей. И это очень важно анализировать себя и понимать, как ты меняешь среду, в которой ты находишься.
0: Мне кажется, она это делает.
1: Да, я о том и говорю. Кажется, что Клепикова – это очень хороший случай русскоязычного антропологического текста, где автор как раз прекрасно понимает, что он а. влияет на происходящее, б. сам меняется под воздействием этого происходящего, что происходит такой вот странный симбиоз, и нужно анализировать себя так же, как и остальных. Этим это отличается как раз от материалов Костюченко, про который я говорила, потому что она, как правило, включается в какой-то мир, как такое вот, как, знаете, там груз настоящий А,

0: все расскажу, как правильно.
1: Да, да.
0: Наверное, нам надо еще сказать про то, что это называется антропологический роман, что тоже как будто бы хитрый такой момент. А что это мы с вами тут в краткой теории всего романы обсуждаем? Да? Но это, дело в том, что это не совсем роман в том смысле, к которому мы привыкли. То есть это очень хороший текст, в котором использованы художественные приемы, однако он при этом документальный, основан на фактах, в нем задача исследовательская в первую очередь и свидетельская, а не задача сделать путь героя прекрасно, как-то там осмыслить свои чувства и арку персонажей. Хотя штуки такие там есть.
1: Там есть, да. И мне кажется, что вообще это можно считать автофикшеном. Я это считаю автофикшеном.
0: Но я бы не считала, потому что мне кажется, что автофикшен обязательно должен быть, как это называется?
1: Сам себя так определять?
0: Самой презентацией, да, да. Перформативным, вот. Это перформативный жанр.
1: Ну да, но кто мне запретит, правильно?
0: Нет, тебе никто не запретит.
1: Спасибо. Вот, я буду... Ну, короче, это для меня похоже на автофикшн. И вообще, я почему говорю, что это очень классный автофикшн? Потому что мне немножко обидно, что эта книга вышла в издательстве Европейского университета, и это как бы все круто и логично, потому что Клепикова там сейчас преподает, и там писала свою диссертацию, как бы круто, но... дистрибуцией своих книг они занимаются никак.
0: Очень плохо.
1: Да, очень плохо. Типа, вот мы делаем что-то для научной среды, научные люди нас, если захотят, найдут, а все остальные, как бы, ну, извините, вам, наверное, это неинтересно. Хотя мне кажется, что это книга для вообще широкого круга читателей. И она могла бы многое сделать популяризации этого вопроса.
0: Легко представлять себе американский бестселлер, знаешь,
1: абсолютно,
0: такой,
1: как бы. Вообще.
0: Вот что происходит рядом с вами, люди!
1: Freedom Letters, почему вы спите? Freedom Letters, просыпаемся. Straightforward Foundation. Тоже просыпайтесь. Кто там еще? Ну, короче, вернемся к содержанию.
0: Да.
1: Тяжело очень к нему возвращаться, честно говоря. Хочется как-то все время эту книгу концептуализировать, потому что когда начинаешь вспоминать детали, ну, это реально сложно. Хочется уйти в уровень концепции, потому что очень... ну, очень там много подробностей, которые просто въедаются в голову. Там просто много жестокости в этой книге. И зависит еще от уровня эмпатичности. Для тебя, Саша, наверное, там сверх много жестокости.
0: Да.
1: Она там просто на каждой странице, потому что это то, что называется акты ультра-микро-насилия. Там происходят каждый день. И понятно, что эта жестокость как-то объясняется всеми этими там воспитательницами и нянечками, типа «вас много, я одна», «да ему не больно», или «он ничего не понимает», да вообще эти дети, они просто, ну, их потом вскрывают, а у них там сердце такое бедное, несчастное, они вообще просто ангелы, присланные на землю за все наши грехи. И, видимо, эти представления там нянечек и воспитательниц религиозные помогают им вообще делать эту работу. Но есть вопросы все равно к... ко всему.
0: Количество вопросов бесконечное, потому что, с одной стороны, когда ты говоришь слово «насилие», у нас сразу возникает, не знаю, маньяк в маске или какие-то такие штуки, которые в новостях показывают. Это в новостях не покажут. И это насилие, к тому же, происходит не только от каких-то злых, нехороших людей, которых все так воспитывали, оно происходит отчасти постоянно, нечаянно. Например, насильственное кормление детей, потому что половина из этих детей очень плохо держит ложку или не держит ложку, вилку, не может нормально жевать, их надо как-то накормить за довольно короткий период времени. В одной группе находится до там, 15 человек примерно. И получается, что даже когда речь идет о волонтерах, которые приходят бесплатно только для того, чтобы этим детям помогать, они тоже сталкиваются с проблемой, да, как... сделал так, чтобы ребенок поел нормально, учитывая, что часть времени ребенок будет супер медленно что-то делать с едой вместо того, чтобы есть, потому что ему иногда просто супер сложно работать мышцами рта и языком. Он может в этот день быть грустным и не хотеть есть. И с любым здоровым ребенком это нормальная ситуация, что ну ты не хочешь есть, ну ладно, в общем, потом поешь. А потом здесь не будет. То есть здесь есть четкие приемы пищи. Их, слава богу, чуть больше, чем три, там есть еще полдники, но никакого варианта индивидуального подхода к этому кормлению нет. Дальше есть как бы уже менее понятная штука. Это вопрос взаимодействия с ребенком, вербального, невербального, потому что часть детей может немножко говорить, часть детей, окей, часть детей вообще хорошо говорит, часть

0: детей немножко что-то говорит, часть детей не говорящая. И у всех сотрудников ДДИ, у них есть определенная система, по которой они, значит, общаются с детьми. В том числе там есть такие примеры, случаи, когда, например, ребенок четко все время там вытряхивает руку или какой-то очень неприятный звук издает, чтобы привлечь внимание.
1: Потому что он научился, что этот звук привлекает внимание.
0: Да. И даже волонтеры в данном случае от них требуются на системном уровне, чтобы обучить ребенка более подходящим способом коммуникации не реагировать. И на этом месте у меня был просто разрыв сердца, как бы.
1: Да.
0: Я понимаю, как бы, и волонтеров, и всех, потому что я не представляю себе, как можно находиться в пространстве, где очень много крика в течение целого дня, а санитарки, например, работают посменно по суткам. Я, в принципе, я знаю, что я бы ебнулась первые пару дней, наверное. Короче, смысл в том, что я не могу представить себе, что я обладаю способностью, типа, издать вот такой звук, или там приподнять руку, и я так привлекаю внимание, и оно не привлекается, потому что от меня ждут, что я разовью способность номер 3. И что? Просто как? Это как бы, ну, пиздец, он и есть пиздец. Вот примерно так.
1: Да, блин, так описала и представила, что это было бы очень, конечно, одиноко.
0: Но это, знаешь, это не только одиноко для меня, это еще ощущение какой-то абсолютной всеохватной тревоги в плане того, что когда ты не можешь понять, что от тебя хотят, но от тебя хотят не того, что ты можешь, а что именно тебе нужно сделать. Возможно, ты видел, что тебе нужно сделать, но это в формате, вот мой любимый формат «Нарисуй сову». Да, вот как бы это когда, типа, у тебя на первой картинке одна линия, а на второй сова от Дюрера. Вот. И как бы когда тебя попросят, ну вот ты должна там сказать словами что-то, да, или мягко-тихо кого-то привлечь, мне кажется, что для части детей это будет формат «Нарисуй сову».
1: Еще вообще вот на тему детей, которые невербальны. Мне кажется, что крайняя степень, и от этого мне немножко было не по себе, вообще крайняя степень такого, не знаю...
0: Расчеловечивание?
1: Да, я только хотела сказать расчеловечивающего отношения. Это вот в послесловии Утёхин пишет, он просто сравнивает детей и людей с инвалидностью с животными. И, видимо, там была какая-то логика, что типа, вот где грань там человека? Знаешь, как на уроках обществознания вы такие, чем человек отличается от животного? Способность к абстрактному мышлению, способность там говорить, способность еще что-то. И, видимо, он так пытается, ну, как-то прочертить эту границу вообще человечности.
0: Это просто максимально не соответствует моим представлениям о жизни, да?
1: Да.
0: Я просто давно не понимаю, много лет, не понимаю, где, зачем нам чертить границу человечности, потому что когда происходит вот это описание такое, как будто бы оно что-то делает, оно как-то чувствует, это способ отдалить от меня человека другого.
1: Мне кажется, просто для Утёхина, как для антрополога, это важно, чтобы, типа, не сливать всех людей в какую-то единую норму, а видеть, видимо, разницу. Ну, как бы, это способ, типа, понять, почему такой ребенок невербальный, не знаю, например, не слышащий и не видящий, вообще живет, как бы, и вообще мы за ним ухаживаем. Но он прям, ну, то есть там дальше идут, как бы, Утёхин, типа, пишет про коммуникацию, что вот как устроена коммуникация. Вот, например, моя кошка. Вот она ко мне подходит, мурлычет, там что-то трется об меня, и она знает, что сейчас я ей положу корм. И Утёхин пытается показать, что ребенок с инвалидностью может иначе вообще видеть всю коммуникацию. То есть мы представляем, что там где-то заперт такой же мозг, как у нас, а он такой, типа, нет, это не так. И он такой, вот животное может видеть ситуацию взаимодействия существенно иначе, чем человек. И дальше там идет просто анекдот про Умберто Эко и собаку Павлова, что типа анекдот такой, что собака объясняет другой собаке, как ей удается так хорошо питаться. Она приходит в лабораторию, а там у нее уже есть специально натренированный человек, и стоит ей пустить слюну, как человек тут же звонит звонок и приносит еду. То есть он как бы сравнивает вот этих детей, у которых единственный сигнал, типа, не знаю, поднять руку или закричать, с животным, который тоже вот знает только один такой сигнал. И для меня это тоже... Я понимаю, зачем он это делает, но это правда то, о чем ты говоришь. Это вот... Хорошо ли это для нас, как для общества, в общем, считать, что это все другие?
0: Да, и здесь как бы одно дело практика, да, и на практике так проще чистить зубы этому ребенку, наверное, так проще мириться с криком. А когда мы говорим о, да, каких-то наших возможностях понять этих детей, которые все разные, у которых у всех разные возможности, разные способы коммуникации и явно разные мозги, мы как будто бы таким образом супер все редуцируем, что окей, это дети, которые не станут как ты и я.
1: Мы с тобой много упоминаем вообще нянь, воспитательниц, санитарок и волонтеров. Вообще, это тоже важные герои книги.
0: Ну, тоже главные, по сути.
1: Главные, да. И у них есть мощное противостояние. То, что вот есть санитарки, воспитательницы, няни, которые служащие этого государственного учреждения, у них есть понимание того, как что делать. И дальше приходят волонтеры, как бы говорят, мы просвещенные, мы знаем, как лучше, мы сейчас будем вас учить обращаться с детьми. А они буквально начинают говорить, как бы, я здесь одна, их много, вообще ничего вы не знаете. Иногда так получается, что волонтеры понимают, что они реально ничего не знают. Ну, что ты приходишь с каким-то представлением о прекрасном, сейчас ты каждого ребенка будешь реально кормить полтора часа, позволишь ему прочувствовать вкус там еды, не будешь ему размачивать булки, еще что-то, а в итоге ты такой, типа, а я не могу, у меня нет времени, я не успеваю все это делать. Это то, к чему в итоге приходит Клепикова, потому что она такая, я, ну, как бы, их можно понять. Вот такой мем.
0: То есть, по сути, это первая и, возможно, единственная книга в нашем сезоне, в которой мы, говоря про власть, будем еще и смотреть на жизнь с позиции власти по отношению к кому-то другому. Да? Это очень специфическое ощущение. И, наверное, заслуга Клепиковой в том, что она не пытается обесчеловечить какую-то из сторон.
1: Хотя очень хочется, мне кажется, иногда.
0: Да, явно.
1: Очень хочется ей, мне особенно. Естественно, хочется навесить на этих санитарок всех как бы ярлык, злые бабки, делают плохо детям, не читают никаких умных статей про то, как правильно общаться с детьми с инвалидностью и развивать их и так далее.
0: Никаких, а могли бы как раз в своей после суток дежурства, вот прям сразу бы и это, да, конечно.
1: Да, изучили бы на английском.
0: На английском бы.
1: Sci-Hub, девочки, открываем Sci-Hub. Для кого делалось?
0: Да, дальше есть работницы, которые, вот мы сейчас описали их власть над детьми, но на самом деле они находятся также в ультрауязвимом положении внутри системы просто трудящихся людей. Почему? Потому что они просто номером один, даже по бумажкам, по всем, по всему. Они работают на супер тяжелой работе за очень маленькие деньги, за которые им приходится еще потом подрабатывать на других работах. Они надрывают физическое и психическое здоровье постоянно. В первую очередь отваливается спина, либо в первую очередь отваливается голова, уж у кого что, да. Это все даже, это как бы все прописано. Ладно, хорошо. Но дальше есть еще классическая ситуация, что тебе что-то обещали, власть тебе системно что-то обещает, но на самом деле нихуя, потому что тебе обещают такое-то количество памперсов, но их нет. Тебе обещают такое-то количество действий, которые ты выполняешь за день. А дальше, на самом деле, ты должен еще пришить пуговицы, ты должен еще постирать что-то, ты должен помыть что-то, ты должен куда-то еще сходить, что-то сделать. Времени не становится у тебя больше. То есть куча всего, что на системном уровне делает твою жизнь тяжелее, но также получается, что вот эти теточки, они не могут как-то жестко взаимодействовать с Минздравом. Поэтому вместо того, чтобы тут работать, мы идем насилием вниз и гневом на волонтеров, которые мешают, которые все время хотят, чтобы все было сложнее, мешают делать детей просто удобными для обслуживания. Потому что чем больше ребенок коммуницирует, чем больше он двигается, тем с ним сложнее. Это просто факты.
1: Это, мне кажется, как и с обычными детьми, честно говоря.
0: 100%, конечно, конечно.
1: Все также хотят, чтобы дети были удобными просто.
0: Да. Вот. И дальше есть волонтеры, которые пришли, чтобы изменять систему, улучшать, воздействовать в том числе на санитарок и так далее, и так далее. Но тут тоже возникает проблема, потому что как бы они тоже не могут изменить систему, в которой, по сути, по-нормальному, это не волонтеры должны сверх куда-то приходить из другой институции и как-то спасать отдельных детей.
1: Это сам ДДИ должен быть нормально устроен, блин. В смысле, там должно быть все обеспечено.
0: Да, либо не должно быть ДДИ. Кто знает, возможно, не должно быть ДДИ.
1: Либо не должно быть ДДИ, да. Но вообще, из этой мысли следует мысль, что вообще-то все эти люди, живущие в ДДИ, в ПНИ, они чаще думают о правах, чем мы. В смысле, на каком-то очень бытовом, простом уровне. Типа не то, что мы такие, вот свобода передвижения, вот надо отменить визы, как бы, вот моя свобода ограничена. Там это типа, дадут ли мне сегодня выйти на улицу? А когда мне поменяют памперс...
0: Можно ли мне воды?
1: Можно ли мне воды? Воды часто, кстати, нельзя. Там, типа, не знаю, одна кружка воды в день, или, например, детей заканчивают кормить в 7 вечера, а дальше у них завтрак, типа, в 9 утра. 14 часов просто, это самое, intermittent fasting, по Илону Маску, короче. Вот. Ну, то есть, это какие-то базовые вещи. Вот в ПНИ это вообще еще острее, потому что хочется каких-то вещей вообще-то в жизни. Не знаю, там, телефон, в интернете посидеть, выйти куда-то по возможности. И как бы вот есть, да, мое право на свободу передвижения, а просто технически, либо технически это нельзя, либо просто няня тебя не выпустит, потому что ей лень с тобой идти и что-то там за тобой присматривать. И в итоге, как будто, мне кажется, вся жизнь их повседневная превращается вот в это, а как бы мне сегодня добиться того, что я хочу? Хоть как-нибудь.
0: Да.
1: Это вообще, знаешь, я почитала к выпуску, там, какие у нас есть законодательные вещи, которые как-то регулируют инвалидность, инвалидов и так далее. И я вообще, во-первых, я офигела, что, типа, Конвенция ООН по правам инвалидов была принята, ну, принята в 2006-м, начала действовать в 2008-м. В 2008 году. Я думала, что это случилось, ну, не знаю, хотя бы в 60-х, типа, прошлого века. Нет, вообще, ну, как бы, вообще никто про это не думал. Немножко спасибо Второй мировой войне, потому что потом было столько инвалидов, что все такие, ну, кажется, как бы надо им как-то что-то обеспечивать. Вот. И, соответственно, Россия тоже, типа, такая, да, мы ратифицируем эту конвенцию, и там, конечно, очень красивые вещи написаны. Там что, право на труд, значит, право на передвижение, право на то, чтобы быть интегрированными. Ну, ничего этого нет. Почему-то, не знаю, когда я слушаю про такие же свои права, я понимаю, что у меня их нет, я меньше почему-то злюсь, чем когда я сейчас читала про права инвалидов и понимала, что ну ничего этого вообще не сделано.
0: Ничего не работает.
1: Ничего не работает. И мне еще понравилось, что, например, у ООН интересное определение инвалидности. В смысле, реально, мне кажется, интересно, потому что они пишут в русскоязычном варианте так. Инвалидность — это эволюционирующее понятие. Инвалидность является результатом взаимодействия, который происходит между имеющими нарушение здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, и который мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. То есть они прикольно это определяют не через то, что типа...
0: То есть это буквально про власть и право,
1: да,
0: а не
1: да.
0: про особые потребности.
1: Да, не типа mm-hmm. инвалидность – это первая, вторая, третья там ступень, как бы если нет ноги, вы инвалид, а если нет... Если у вас нет ноги и нет протеза,
0: да.
1: как бы и вы без него не можете передвигаться, вот что такое инвалидность. Или типа, если у вас, не знаю, если вы потеряли зрение и не можете из-за этого найти работу, вот что такое инвалидность. Вот, и определение – это как бы... Классное, мне кажется. В смысле, оно очень точно бьет в проблему того, почему права надо защищать, да, и нужно вот эта инклюзивность, там, адаптивность, пандусы строить, вот эта вся фигня. Вот в чем как бы суть, потому что тогда эта инвалидность будет устранена. Но ничего этого нет. Есть какие-то документы, все еще система ДДИ и ПНИ абсолютно как бы абсолютный пиздец.
0: Мне кажется, что есть тотальная жесть в том, что вот этот пресловутый общественный договор, он просто не работает. То есть тебе просто написали, что да, мы тебе обещаем. Обещаем, обязательно. Как маленьким ребенку, да, знаешь, типа, а, конечно, когда-нибудь заведем собачку. Вот да, ровно да, да, так, да. ровно так. И что с этим делать, это, конечно, вопрос.
1: Вот мой максимум – это прочитать книжку и всем рассказывать про нее. Дальше я ощущаю свою беспомощность. Не буквально, в смысле, понятно, что можно кому-то задонатить или пойти волонтерить, но я понимаю, что я лично волонтерить не смогу пойти. А еще у меня есть история про инклюзивность довольно милая, про то, что, наверное, она работает. Более того, она где-то даже в России существует. Потому что моя подруга мне рассказывала, что она ходила в какой-то детский садик. Вот бывают как бы обычные государственные сады. Иногда бывает какой-нибудь экстра государственный детский сад, в котором там Монтессори, что-нибудь какая-то экспериментальная группа, там что-нибудь. И она рассказывала, что ходила в какую-то эту экспериментальную группу, где были обычные дети и слабослышащие дети, которые в том числе носили слуховые аппараты, иногда снимали с себя. Вот. И она рассказывала трогательную историю, что вот была одна девочка, которая, видимо, не носила аппарата и всех плоховато слышала, поэтому ей сложно было влиться в игру, а играть ей хотелось, и она постоянно ко всем задиралась. И что моя подруга просто к ней однажды подошла и, типа, протянула ей какую-то игрушку, как бы пригласила ее в игру, они поиграли, и девочка была мега счастлива, обняла ее и перестала всех бить. Вот такая вот сказочная абсолютная история, но где-то это существует и где-то это возможно. Сегодняшние рекомендации. У меня, простите, рекомендация такая. Я вам советую почитать Антона Павловича Чехова, а именно его повесть «Палата номер 6». Почему? Потому что, во-первых, я ее впервые прочитала месяц назад. Поздравьте меня. Во-вторых, мне кажется, что это классная иллюстрация относительности вообще так называемой ненормальности или так называемых психических отклонений. И в этом смысле мало что поменялось вот в этом аспекте с 20 века сначала. А еще, мне кажется, это классный текст о том, как нам иногда удобно объяснять безумием чьим-то или чьими-то ментальными особенностями чужое поведение. Потому что мы просто ставим какой-то лейбл, и дальше все. Вместе с лейблом ставим крестик.
0: Я хочу порекомендовать книгу Рубена Гальего «Белое на черном», которая многократно упоминается у Клепиковой, потому что, ну, это тоже очень тяжелое чтение, но это уникальное свидетельство человека, который систему прошел, будучи лежачим больным, что в мире ПНИ и ДДИ это почти всегда смертный приговор. Гальего написал книгу об этом. Это книга не религиозного или просветленного или очень радостного человека. Это книга про страдания, мучения без какого-то объяснения тому, почему все так ужасно.
1: И еще две не книжные рекомендации. Первая – это нетфликсовский документальный фильм «Крип Кэмп» о лагере в Америке 70-х для подростков и молодых людей с инвалидностью, в котором они целуются, курят, ссорятся, влюбляются, переживают эпидемию лобковых шей в том числе. В общем, все прелести юности в 70-х. А вторая, если вы вдруг не хотите смотреть, но готовы что-то послушать, это выпуск подкаста «Либо-либо. На каком основании?» как раз про этот лагерь и о людях из этого лагеря, которые основали движение за собственные права. Выпуск называется «Вверх по лестнице», потому что в одной из акций протеста, чтобы показать необходимость пандусов и вообще доступной среды, эти активисты буквально ползли вверх по лестнице Капитолия. А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия о том, как работает студия, ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас. Спасибо, что послушали нас. Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего», который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
0: Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку, запостите в соцсети. Можно ставить нам оценки, писать отзывы на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с Лизой будет очень приятно.
1: Еще мы будем рады, если вы нам оставите обратную связь, совершенно любую, можно нам что-то посоветовать, в том числе мы такое любим. Это сделать можно через Telegram-бот, ссылка на который будет в описании выпуска.
0: Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: Джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.